0: или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
3: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
2: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
4: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
2: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
5: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
2: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
6: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
2: До этого атака на Киришинефтеоргсинтез произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Кириши. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
7: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
8: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
9: А что сверху, вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
8: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, ну вот смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит то, что вот это плохо, это плохо, это плохо, ему говорят, то тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
9: Да.
8: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблемы с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
0: Главные новости дня.
2: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
10: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
2: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
11: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
2: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
12: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
2: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
13: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Соле в Ленгое отпускается всего по 10 литров. По Ханамея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо, и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии. Помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж, передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется, без особой надобности никуда никто не выезжает.
0: На радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
16: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
15: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
17: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
15: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
18: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
19: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. За год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, и беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. Мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было, в случае чего, место, где я смогу выспаться.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
1: бойцы, которые получили ранение, получили категорию D. Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию D очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
21: Жень, сразу скажу, поддержим.
1: Спасибо большое.
20: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией D из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
22: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
20: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
22: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
20: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
22: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
20: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией D не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
24: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, Теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
23: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
3: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
23: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
4: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
23: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
6: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем, о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
25: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия. Дмитрий Лысковский. Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? не зная, кто и кому дал координаты этой цели. Но зная точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
6: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
25: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников. Из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
2: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
8: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
10: Сколько?
8: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так. Меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
23: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
10: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю. Если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
23: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
11: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
23: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
13: Изменился, естественно, изменился. В худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
14: Конечно, хуже. Хуже что? А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно. Естественно, тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
16: Да.
14: Они необоснованно дорогие.
26: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
13: Говядину я вообще не покупаю теперь. Потом у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно подорожали. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
16: А почему так происходит, как вы думаете?
13: Можно я не буду отвечать на вопрос?
12: Говорят военкоры.
6: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
9: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
6: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб-Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
25: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил. Военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
6: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
12: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
12: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница приграничного города отказала в общении незнакомцу в военной форме, после чего через 2 дня несколько мужчин похитили ее на парковке.
15: Пару дней назад я разместила в своем телеграм-канале пост о том, что ко мне подошел знакомец агрессивно настроенный военный, а затем после отказа какое-то время меня преследовал, но, честно говоря, на тот момент я думала, что история закончена. Оказалось, не так. Сегодня в районе часа дня я выехала из дома и поехала в сторону зала. Припарковавшись там, я вышла из машины, чтобы посмотреть, нормально ли я стала и никому не мешаю. В этот момент рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели 2 человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те 2, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого, мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что если я сейчас не скажу пароль от телефона, я не была против сказать пароль от телефона, и до этого я просто не понимала, кто это и что от меня нужно. Но он сказал, что если я не скажу пароль от телефона, на меня наденут наручники и будут бить током. После того, как я сказала пароль от телефона, потому что мне как-то не хотелось, чтобы меня током били, еще минут 20 мы где-то катались, я не знаю, все это время, опять же, я была с мешком на голове, мне нечем было дышать, мне было очень плохо, на мои попытки его как-то подправить, чтобы мне хотя бы минимально поступал воздух.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
18: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
17: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
18: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
17: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
18: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
17: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
18: В нормальных условиях у проходной это

0: спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, но это практически невозможно.
1: То есть все завязано на региональные траты?
0: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
1: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
0: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
1: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
0: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
1: Людей стало меньше.
0: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
1: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
0: Это огромные деньги.
1: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
0: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
1: Мелкий шрифт.
0: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
1: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
0: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
1: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
0: Да.
1: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
0: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
1: Пока действует указ.
0: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
2: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
2: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
0: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
1: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
0: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
1: Ну да, повседневная жизнь рушится.
0: Разовый бонус пытается подменить собой

0: десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
1: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция?
0: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
2: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
0: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
2: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
2: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
2: Из-за денег?
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
1: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
1: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
1: На инфраструктуру?
0: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
1: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
1: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
1: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
1: Сахарный всплеск.
0: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
2: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
2: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
2: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
2: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
2: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
2: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы?
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
2: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. не дают показать контракт юристу, требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
2: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
2: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
2: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
2: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
2: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
0: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
2: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
0: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
2: Если план провален, виноват губернатор.
0: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
2: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
0: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
2: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
0: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
2: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде, 3 километра Советского проспекта, за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». куда уходят бюджетные деньги. Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На Дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километров 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего 1 заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
5: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
4: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
5: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор без прозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
4: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
6: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
4: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
7: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
4: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
8: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны.
4: Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город, наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с БАРС-39. Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
8: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
9: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
4: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
11: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
12: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
4: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять название судов, компании владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был «Балтийский лоцман». Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
16: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы? Какого черта здесь делает «Волга К-50»? Вот то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот это вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль смотрим уже сразу тоже. «Волга» шилдик у нас стоит. И все. И машина заезжает уже как «Волга» сразу же.
17: Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать шилдик наклеить. Вот вы молодцы. Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
18: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти «Волгу»?
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
20: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
19: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
21: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
19: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
0: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
19: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
1: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
22: Не все.
1: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Mm-hmm. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала... Парни, вы что делаете, а? Вы как это? Ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их и собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок, понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец ушел. А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, который мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
3: Криминальные новости.
23: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину. Затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают, очевидцы. Удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
15: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
2: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую мировую войну. Ну, упало, ну, то есть качество управления в Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, ну, что там на Западе во Вторую, мы в Великую Отечественную, Великое Отечественное. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то, чёрта, денацификация, демилитаризация. Вы забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление. Потому что, ну, дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачиваями невозможно. На земле все, ну, буксует все. Здесь ни шатка, ни валка, тебя не толкает. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Вот, фронт пожирает гигантское количество живых людей.
3: Главные новости дня.
5: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
6: Ой, ой, ой, ой, ой. Что, а полицию вызывать?
5: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
22: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
5: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
24: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато эти, которые вот это все устроили под насруб.
5: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечило лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
7: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
5: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
8: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот, по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
4: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
5: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
9: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
5: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
10: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
5: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
14: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
12: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
16: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
11: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносит. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
25: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
17: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
25: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
17: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
25: Угу.
17: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
25: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
17: Так, интересно.
25: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
17: Ну, физически да, почему нет?
25: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
17: То есть в медицине абсолютно то же самое?
25: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
17: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
25: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
17: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
25: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
17: а в кадрах и часах работы оборудования.

0: парковку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
1: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
0: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
1: Про военные госпитали.
0: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
1: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
0: То есть резервы просто кончились?
1: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
0: Использовать уже готовую инфраструктуру.
1: Точно.
0: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
1: Логика понятна, да.
0: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
1: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
0: Какая?
1: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
0: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
1: Да, да.
0: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
1: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
0: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
1: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
0: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
1: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
0: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
1: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
0: То есть организм просто сдается?
1: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
0: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
1: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
0: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
1: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
0: Человек просто умер от инфаркта дома.
1: Да.
0: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
1: Безусловно.
0: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
1: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
0: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
1: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
0: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой.

0: по семье.
1: Именно.
0: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
1: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
0: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
1: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
0: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
1: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
0: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
1: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
0: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
1: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
0: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
1: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
0: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
1: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
0: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
1: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
0: Какое?
1: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
0: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
1: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
0: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
1: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
0: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
1: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
0: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
1: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
0: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
1: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
0: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
1: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
0: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
0: И вот эти два гигантских потока тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
1: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
0: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
1: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
0: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
1: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
0: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
1: Люди срываются друг на друга.
0: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
1: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
0: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
1: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
0: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
1: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
0: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
4: Ой, без людей. Шла полицию вызывать.
3: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
5: Короче, еще там 500 метров очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
3: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
6: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
3: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивает лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
7: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
3: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
9: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке. Как место проведет.
2: Главные новости дня.
10: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
11: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
10: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
12: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
10: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
13: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
10: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
14: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириши нефтеоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
2: На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Иностранные войска, красная линия. Военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
17: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
16: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
18: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
19: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на один год. На один год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
3: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего один год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
20: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
3: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
21: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечную. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
3: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее 2 свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
16: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
0: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
16: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
1: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
16: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
4: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
3: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
5: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года. Это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
3: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
6: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
3: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
7: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
3: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
23: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
24: Ну и теперь, как говорится, грустно. Мы переходим полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. В все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовав успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня оснований считать, что мы удержим здесь ситуацию с Андроголова, ну, как бы оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактически серьезное превосходство, он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец, и особо упор, внимание уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, ну и, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенно за Заречной, колодези, противник атакует, повторю, несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
9: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было, а воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в «Матрице», которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек, но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 15 сентября.
12: Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло, это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
13: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
23: Z-Военкор. Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании Вооруженных сил Российской Федерации.
15: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «Ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад, они стали, к сожалению, относительно визитной карточкой российской военной информационной политики. Потом у нас выходят на канале Министерства обороны достаточно оторванные от реальности сообщения, где в 30 километрах от реальной ЛБС вдруг случается какая-то победа. И информационная составляющая превалирует над здравым смыслом. Безусловно, есть проверки, есть определенные комиссии, стараются не выносить ссоры из избы и запрашивать подтверждение объективного контроля. Это породило даже серию нейророликов, потому что архивные кадры плюс-минус в сети уже научились находить и перепроверять. А вот нейроролики — это другое. В целом же, вал таких проблем ведет к одному. Неправильной оценке положения дел, неправильному принятию решения. Вот и получается так, что исправление чужих ошибок и ложных докладов становится не менее важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
13: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
17: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде, 3 километра Советского проспекта, за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата Единоросса. Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километра 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
18: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
17: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
18: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только

0: рублей.
1: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
2: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
1: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
3: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город, наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с БАРС-39.
1: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
4: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
5: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
6: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
7: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
8: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: Радио Лента.

0: Олімпійський лоцман.
1: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота. Но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять название судов, компании владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
3: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
2: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
4: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
2: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
5: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
2: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
6: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
2: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: Радиолента. Прямая речь.
7: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
8: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
9: А что сверху, вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
8: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, ну вот смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит то, что вот это плохо, это плохо, это плохо, ему говорят, так тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
9: Да.
8: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблемы с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
0: Главные новости дня.
2: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
10: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
2: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
11: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
2: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
12: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
2: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
13: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Соле в Ленгое отпускается всего по 10 литров. По Ханамея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии. Помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж, передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется без особой надобности, никуда никто не выезжает.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
14: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
1: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
15: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
1: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
16: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
17: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. За год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. И мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было в случае чего место, где я смогу выспаться.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
19: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
20: Жень, здравствуйте, поддержим.
19: Спасибо большое.
18: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
21: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
18: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
21: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа, там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
18: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в Медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
21: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
18: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
4: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
3: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
22: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
3: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
5: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
3: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
6: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
6: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем, о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
23: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
6: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
23: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников, из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противником за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Главные новости дня.
3: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
10: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. С каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
11: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
12: Сколько?
11: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушаю, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
3: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
24: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. И никто там ничего прорабатывать не будет.
3: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
25: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел. Только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
3: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
26: Изменился, естественно, изменился.
1: В худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
2: Конечно, хуже. Хуже стало. А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно. Естественно, тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
1: Да.
2: Они необоснованно дорогие.
12: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
1: Говядину я вообще не покупаю теперь. Потом у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно подорожали. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
13: А почему так происходит, как вы думаете?
1: Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
8: Говорят военкоры.
6: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
9: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
6: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
23: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
6: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
8: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
8: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница приграничного города отказала в общении незнакомцу в военной форме, после чего через два дня несколько мужчин похитили ее на парковке.
15: Пару дней назад я разместила в своем телеграм-канале пост о том, что ко мне подошел знакомиться агрессивно настроенный военный, а затем после отказа какое-то время меня преследовал, но, честно говоря, на тот момент я думала, что история закончена. Оказалось, не так. Сегодня в районе часа дня я выехала из дома и поехала в сторону зала. Припарковавшись там, я вышла из машины, чтобы посмотреть, нормально ли я стала и никому не мешаю. В этот момент рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели два человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те двое, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого. Мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что если я сейчас не скажу пароль от телефона, я не была против сказать пароль от телефона, и до этого я просто не понимала, кто это и что от меня нужно. Но он сказал, что если я не скажу пароль от телефона, на меня наденут наручники и будут бить током. После того, как я сказала пароль от телефона, потому что мне как-то не хотелось, чтобы меня током били, еще минут 20 мы где-то катались, я не знаю, все это время, опять же, я была с мешком на голове, мне нечем было дышать, мне было очень плохо, на мои попытки его как-то подправить, чтобы мне хотя бы минимально поступал воздух.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
19: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
17: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
19: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
17: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
19: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
17: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
19: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
17: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
19: И это спад?
17: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
19: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
17: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
19: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
17: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
19: То есть все завязано на региональные траты?
17: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
19: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
17: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
19: Ну, Это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
17: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
19: Людей стало меньше.
17: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
19: Слушай, ну а что происходит в голове человека,

0: Мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место?
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же, готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
1: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
1: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
0: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
1: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
0: Деньги реальные, но выплата разовая. А риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
1: Ну да, повседневная жизнь рушится.
0: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
1: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
0: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
2: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
0: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
2: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
2: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
2: Из-за денег?
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
1: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
1: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
1: На инфраструктуру?
0: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
1: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
1: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
1: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
1: Сахарный всплеск.
0: Да.

0: первый момент – резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
1: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
1: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
1: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
1: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
1: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
1: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
1: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
1: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
1: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
1: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
1: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
4: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
3: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
4: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
3: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
5: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
3: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
6: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад». Пресса, куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
3: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
7: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
3: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
8: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
9: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
3: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
11: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
12: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний. Но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 AM. Радиолента. Прямая речь.
15: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
16: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы? Какого черта здесь делает «Волга К-50»? Вот то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот эту вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль, смотрим, уже сразу тоже «Волга» шилдик у нас стоит. И все. И машина заезжает уже как «Волга» сразу же. Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать шилдик наклеить? Вот вы молодцы! Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
17: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти «Волгу»?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
19: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
18: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
20: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
18: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
21: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
18: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
0: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
1: Не все.
0: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? Вы как это? Ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их и собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь... Вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок. Uh-huh. Понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец. Ушел от... А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, которые мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
2: Криминальные новости.
22: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину. Затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают, очевидцы. Сам удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
23: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую
1: мировую войну. Ну, упало, ну, то есть качество управления Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, ну, что там на Западе во вторую, мы в Великую Отечественную, Великое Отечественное. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас, как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то, черт, денацификация, демилитаризация. Вы уже забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление, потому что, ну, дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачивыми невозможно. На земле все, ну, буксует все, ни шатка, ни валка, ни полка. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Вот. Фронт пожирает гигантское количество живых людей.
2: Главные новости дня.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой. Шла полицию вызывать. Ну,
4: видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов, с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле «Рено» его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
23: Короче, еще там метров 500 очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
24: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это вот все устроили под насроп.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
25: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
7: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
4: Что Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
3: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
4: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
8: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
4: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
9: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
4: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
11: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
10: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
12: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
14: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
13: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
14: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
13: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
14: Угу.
13: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
14: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
13: Так, интересно.
14: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
13: Ну, физически да, почему нет?
14: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
13: То есть в медицине абсолютно то же самое?
14: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
13: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
14: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
13: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
14: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
13: а в кадрах и часах работы оборудования.
14: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
13: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
14: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
13: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
14: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
13: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
14: Совершенно верно.
13: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
14: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
13: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
14: Про военные госпитали.
13: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
14: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
13: То есть резервы просто кончились?
14: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
13: Использовать уже готовую инфраструктуру.
14: Точно.
13: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
14: Логика понятна, да.
13: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
14: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
13: Какая?
14: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
13: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
14: Да, да.
13: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
14: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
13: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
14: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
13: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
14: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
13: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
14: Хуже. Он оказывается заперт в 4 стенах, очень часто вообще в пределах 1 комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
13: То есть организм просто сдается?
14: Фактически, отложенное на 1/2 года лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
13: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
14: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
13: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
14: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
13: Человек просто умер от инфаркта дома.
14: Да.
13: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
14: Безусловно.
13: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
14: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
13: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании.

0: того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
1: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
0: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
1: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
0: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
1: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
0: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
1: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
0: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
1: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
0: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
1: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
0: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
1: Какое?
0: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
0: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
0: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
0: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
0: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
0: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
0: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
0: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
0: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит масса

0: массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
0: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
0: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
0: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
0: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
0: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
4: Ой, ой, ой, ой, ой. Что, а полицию вызывать?
3: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
5: Короче, еще там 500 метров очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть. Урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
3: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
6: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
3: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивает лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
7: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
3: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
9: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке как место проведут.
2: Главные новости дня.
10: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
11: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
10: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
12: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
10: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
13: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
10: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
15: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириши нефтеоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
2: На радио «Лента» шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 AM.
17: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
19: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
18: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
20: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
17: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
21: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
22: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на один год. На один год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
21: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего один год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
23: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями. Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
21: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
0: Так и говорят. Тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск, вот этот Покровск, самая жесткая отправили его туда. Все.
21: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее 2 свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
3: Говорят военкоры.
18: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
5: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
18: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
6: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
18: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
5: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, Теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
21: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
8: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
21: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
9: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
21: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
24: Ну и теперь, как говорится, груз. Мы переходим в полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. Все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовал успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня основания считать, что мы удержим здесь ситуацию с Андроголова, оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактические серьезные превосходства, он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец и особо упор, внимание уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенное за Заречное, Колодези, противник атакует, повторю, Несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
10: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента».
10: Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было, а воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в «Матрице», которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек, но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 15 сентября.
16: Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям, обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло, это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.
0: Радио Лента. Прямая речь.
12: Зет-военкор Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании Вооруженных сил Российской Федерации.
17: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад, они стали, к сожалению, относительно визитной карточкой российской военной информационной политики. Потом у нас выходят на канале Министерства обороны достаточно оторванные от реальности сообщения, где в 30 километрах от реальной ЛБС вдруг случается какая-то победа. И информационная составляющая превалирует над здравым смыслом. Безусловно, есть проверки, есть определенные комиссии, стараются не выносить ссоры из избы и запрашивать подтверждение объективного контроля. Это породило даже серию нейророликов, потому что архивные кадры плюс-минус в сети уже научились находить и перепроверять. А вот нейроролики — это другое. В целом же, вал таких проблем ведет к одному. Неправильной оценке положения дел, неправильному принятию решения. Вот и получается так, что исправление чужих ошибок и ложных докладов становится не менее важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километров 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по миллиарду за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
22: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
20: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
22: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
20: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
1: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
20: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
4: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
20: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
6: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
20: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
18: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
23: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
20: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
25: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
26: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
27: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
20: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем

списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того,

0: что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
4: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот, до нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
3: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
5: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. А я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. знаешь, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
3: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – Кириши-Нефтеоргсинтез, находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
6: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
3: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
7: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
3: До этого атака на Кириши-Нефтеоргсинтез произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александра Дрозденко тогда сообщила о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
9: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
10: А что сверху? Вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
9: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит, то, что вот это плохо, это плохо, это плохо, ему говорят, то тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
10: Да.
9: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблема с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
1: Главные новости дня.
3: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
11: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
3: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
12: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
3: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний, 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
3: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
14: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Солей в Оренгое отпускается всего по 10 литров. По Хономея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии, помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж, передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется, без особой надобности никуда никто не выезжает.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников.
2: прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
17: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
16: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
18: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
16: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
19: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
20: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. За год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, и беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. И мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было в случае чего место, где я смогу выспаться.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
21: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных БАСах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
22: Мы же инициативу поддержим.
21: Спасибо большое.
0: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
23: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
0: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
23: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
0: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
23: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
0: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
5: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
4: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
6: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
4: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
7: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
4: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
11: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
10: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем, о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
12: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
10: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
12: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников. Из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противником за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
3: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все. Все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
13: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
14: Сколько?
13: Много вообще, много людей.
14: Конечно.
13: Много. Так в городе, сколько не послушаю, опять говорят. Я съездила на могилке своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
4: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
15: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
4: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
24: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
4: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
25: Изменился, естественно, изменился. В худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
14: Конечно, хуже. Хуже что? А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно, естественно. Тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
16: Да.
14: Они необоснованно дорогие.
17: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
25: Говядину я вообще не покупаю теперь. А то у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно подорожали. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
18: А почему так происходит, как вы думаете?
25: Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
19: Говорят военкоры.
10: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
11: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
10: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
12: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
10: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
11: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница приграничного города отказала в общении незнакомцу в военной форме, после чего через два дня несколько мужчин похитили ее на парковке.
0: пару дней назад я разместила в своем телеграм-канале пост о том, что ко мне подошел знакомиться агрессивно настроенный военный, а затем после отказа какое-то время меня преследовал, но, честно говоря, на тот момент я думала, что история закончена. Оказалось, не так. Сегодня в районе часа дня я выехала из дома и поехала в сторону зала. Припарковавшись там, я вышла из машины, чтобы посмотреть, нормально ли я стала и никому не мешаю. В этот момент рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели два человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те двое, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого. Мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что если я сейчас не скажу пароль от телефона, я не была против сказать пароль от телефона, и до этого я просто не понимала, кто это и что от меня нужно. Он сказал, что если я не скажу пароль от телефона, на меня наденут наручники и будут бить током. После того, как я сказала пароль от телефона, потому что мне как-то не хотелось, чтобы меня током били, еще минут 20 мы где-то катались, я не знаю, все это время, опять же, я была с мешком на голове, мне нечем было дышать, мне было очень плохо, на мои попытки его как-то подправить, чтобы мне хотя бы минимально поступал воздух.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
21: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
16: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
21: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
16: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
21: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
16: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
21: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
16: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
21: И это спад?
16: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
21: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
16: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
21: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
16: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
21: То есть все завязано на региональные траты?
16: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
21: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
16: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
21: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
16: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
21: Людей стало меньше.
16: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
21: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
16: Это огромные деньги.
21: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
16: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
21: Мелкий шрифт.
16: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
21: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
16: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
21: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
16: Да.
21: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
16: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
21: Пока действует указ.
16: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
21: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
16: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
21: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
16: 100%.
21: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
16: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
21: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
16: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
21: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
16: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
21: Зачем?
16: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
21: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
16: Получает, да.
21: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
16: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
21: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
16: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
21: Ну да, повседневная жизнь рушится.
16: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
21: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
16: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
21: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
16: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
21: Перечисления задерживаются.
16: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
21: Банку все равно на военную бюрократию.
16: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
21: Из-за денег?
16: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
21: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
16: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
21: То есть деньги из одного общего котла?
16: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
21: На инфраструктуру?
16: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
21: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу,

0: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
1: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
0: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
1: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
0: Даже те, кто никуда не собирался?
1: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
0: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
1: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
0: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
1: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
0: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
1: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
0: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
1: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
0: И не дают подумать.
1: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
0: Слушай, ну бывают же медицинские противопоказания?
1: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
0: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
1: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
0: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
1: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
0: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
1: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
0: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
1: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
0: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
1: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
0: Если план провален, виноват губернатор.
1: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
0: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
1: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
0: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
1: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не

0: закончится никогда.
1: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
4: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
3: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 800 метров потребуется 2 800 000 000 рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
4: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор без прозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
3: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили 1 000 000 двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
0: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
3: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
5: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
3: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
6: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
3: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
7: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
8: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
3: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
9: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
10: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
11: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасность. безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Привет, это «Балтийский лоцман». В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота. Но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся, вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
15: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы? Какого черта здесь делает «Волга К-50»? Вот то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот это вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль, смотрим, уже сразу тоже «Волга» шилдик у нас стоит. И все. И машина заезжает уже как «Волга» сразу же. Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать шилдик наклеить? Вот вы молодцы. Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
16: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти «Волгу»?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
17: Главные новости дня.
18: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
19: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
18: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
20: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
18: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
21: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
18: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
22: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
23: Не все.
22: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Mm-hmm. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? Вы как это? Ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их и собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок, понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец ушел от... А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, которые мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
17: Криминальные новости.
0: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину. Затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают, очевидцы. Сам удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
17: Радиолента. Прямая речь.
14: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
1: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую мировую войну. Ну, упало, то есть качество управления Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, ну, что там на Западе во Вторую, мы в Великую Отечественную, Великая Отечественная. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас, как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то там чертова денацификация, демилитаризация. Вы уже забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление, потому что, ну, дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачивыми невозможно. На земле все, ну, буксует все, ни шатка, ни валка, ни полка. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Вот, фронт пожирает гигантское количество живых людей.
17: Главные новости дня.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
23: Ой. Шла полицию вызывать. Ну, вот
4: удар! Да успокойся! Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на BMW решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Renault его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
5: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть. Урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
6: Стоим в очереди на заправочку. Бензин на проде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это вот все устроили под насроп.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
7: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
8: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
10: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких поселенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
4: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
11: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
4: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
13: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
4: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
16: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
24: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
16: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
25: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
15: Радио «Лента».
0: 15:57 АМ.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
19: Что произошло, почему это важно и что будет дальше?
18: Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
21: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
20: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
21: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
20: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
21: Угу.
20: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
21: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
20: Так, интересно.
21: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
20: Ну, физически да, почему нет?
21: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
20: То есть в медицине абсолютно то же самое?
21: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
20: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
21: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
20: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
21: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
20: а в кадрах и часах работы оборудования.
21: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
20: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
21: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
20: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
21: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
20: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
21: Совершенно верно.
20: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палаты-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
21: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
20: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
21: Про военные госпиталя?
20: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
21: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
20: То есть резервы просто кончились?
21: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
20: Использовать уже готовую инфраструктуру.
21: Точно.
20: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
21: Логика понятна, да.
20: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
21: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
20: Какая?
21: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
20: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
21: Да, да.
20: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
21: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
20: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
21: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
20: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
21: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
20: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
21: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
20: То есть организм просто сдается?
21: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
20: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
21: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
20: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
21: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
20: Человек просто умер от инфаркта дома.
21: Да.
20: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
21: Безусловно.
20: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
21: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
20: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
21: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
20: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
21: Именно.
20: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
21: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
20: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
21: того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
20: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
21: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
20: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
21: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
20: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
21: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
20: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
21: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема.

0: вернуться к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
0: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
0: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
0: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
0: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
0: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
0: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
0: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
0: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
0: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
0: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
0: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
0: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
0: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это

0: Оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
3: Ой, шла полицию вызывать.
2: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
4: Короче, еще там 500 метров очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
2: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
5: Стоим в очереди на заправочку. Бензин на проде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
2: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
6: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, объездной.
2: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
8: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует, мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке как место проведут.
1: Главные новости дня.
9: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
10: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
9: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
11: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
9: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
12: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
9: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Thank you. Радиолента. Прямая речь.
7: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
13: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириш и Нефтьоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
1: На радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
16: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
15: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
17: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания, Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
18: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
2: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
19: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
2: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
20: Так и говорят. Тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
2: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
15: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
21: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
15: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
22: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил. военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
15: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
3: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
2: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
5: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
2: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
23: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
2: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
24: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
2: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
6: Ну и теперь, как говорится, грустно. Мы переходим в полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. Все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовал успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня основания считать, что мы удержим здесь ситуацию с Андроголова. Ну, как бы оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактические серьезные превосходства. Он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец, и особо упор, внимание уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, ну и, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенное за Заречное, колодези, противник атакует, повторю, несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было. А воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в «Матрице», которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек. Но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 15 сентября.
10: Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло. Это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
11: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Z-Военкор. Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании вооруженных сил Российской Федерации.
13: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад, они стали, к сожалению, относительно визитной карточкой российской военной информационной политики. Потом у нас выходят на канале Министерства обороны достаточно оторванные от реальности сообщения, где в 30 километрах от реальной ЛБС вдруг случается какая-то победа. И информационная составляющая превалирует над здравым смыслом. Безусловно, есть проверки, есть определенные комиссии, стараются не выносить ссоры из избы и запрашивать подтверждение объективного контроля. Это породило даже серию нейророликов, потому что архивные кадры плюс-минус в сети уже научились находить и перепроверять. А вот нейроролики — это другое. В целом же, вал таких проблем ведет к одному. Неправильной оценке положения дел, неправильному принятию решения. Вот и получается так, что исправление чужих ошибок и ложных докладов становится не менее важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километра 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего 1 заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
17: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
16: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
17: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
16: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили 1 километр 2-полосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
18: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
16: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
19: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
16: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
0: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город, наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с БАРС-39.
16: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
15: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
20: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
16: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
21: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
22: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
25: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
16: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента. Балтийский лоцман.
26: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота. Но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику

0: и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание.

0: Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
3: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
2: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
4: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
2: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
5: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
2: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
6: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
2: До этого атака на Киришинефтеоргсинтез произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
7: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
8: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
9: А что сверху, вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
8: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, ну вот смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит то, что вот это плохо, это плохо, это плохо, ему говорят, так тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
9: Да.
8: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблемы с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
0: Главные новости дня.
2: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
10: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
2: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
11: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
2: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
12: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
2: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
13: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Соле в Ленгое отпускается всего по 10 литров. По Ханамея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо, и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии. Помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж. Передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется, без особой надобности никуда никто не выезжает.
0: На радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
16: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
15: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
17: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
15: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
18: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
19: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. За год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, и беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. Мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было, в случае чего, место, где я смогу выспаться.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
1: бойцы, которые получили ранение, получили категорию D. Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию D очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
21: Жень, сразу поддержим.
1: Спасибо большое.
20: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией D из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
22: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
20: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
22: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
20: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
22: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
20: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией D не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
24: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, Теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
23: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
3: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
23: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
4: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
23: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
6: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
25: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
6: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
25: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников. Из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
23: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
2: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
8: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней?
10: Сколько?
8: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это болотища такие там вьются, с ума сойти.
23: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
10: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
23: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
11: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел, только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
23: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
13: Изменился, естественно, изменился. В худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
14: Конечно, хуже. Хуже стало. А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно, естественно. Тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
16: Да.
14: Они необоснованно дорогие.
26: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
13: Говядину я вообще не покупаю теперь. Потом у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно пошли. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
16: А почему так происходит, как вы думаете?
13: Можно я не буду отвечать на вопрос?
12: Говорят военкоры.
6: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
9: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
6: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
25: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил. Военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
6: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
12: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
12: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница приграничного города отказала в общении незнакомцу в военной форме, после чего через 2 дня несколько мужчин похитили ее на парковке.
15: Пару дней назад я разместила в своем телеграм-канале пост о том, что ко мне подошел знакомец агрессивно настроенный военный, а затем после отказа какое-то время меня преследовал, но, честно говоря, на тот момент я думала, что история закончена. Оказалось, не так. Сегодня в районе часа дня я выехала из дома и поехала в сторону зала. Припарковавшись там, я вышла из машины, чтобы посмотреть, нормально ли я стала и никому не мешаю. В этот момент рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели 2 человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те 2, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого. Мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что если я сейчас не скажу пароль от телефона, я не была против сказать пароль от телефона, и до этого я просто не понимала, кто это и что от меня нужно. Но он сказал, что если я не скажу пароль от телефона, на меня наденут наручники и будут бить током. После того, как я сказала пароль от телефона, потому что мне как-то не хотелось, чтобы меня током били, еще 20 минут мы где-то катались, я не знаю, все это время, опять же, я была с мешком на голове, мне нечем было дышать, мне было очень плохо, на мои попытки его как-то подправить, чтобы мне хотя бы минимально поступал воздух.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
18: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
17: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
18: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
17: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
18: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
17: Ага, и руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
18: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
17: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
18: И это спад?
17: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
18: Подожди, подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
17: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
18: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
17: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
18: То есть все завязано на региональные траты?
17: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
18: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
17: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
18: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
17: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
18: Людей стало меньше.
17: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
18: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
17: Это огромные деньги.
18: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
17: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
18: Мелкий шрифт.
17: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
18: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
17: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
18: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
17: Да.
18: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
17: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
18: Пока действует указ.
17: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
18: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
17: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
18: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
17: 100%.
18: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
17: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
18: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
17: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
18: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
17: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
18: Зачем?
17: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
18: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
17: Получает, да.
18: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
17: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
18: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
17: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
18: Ну да, повседневная жизнь рушится.
17: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
18: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
17: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
3: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
17: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
3: Вычисления задерживаются.
17: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
3: Банку все равно на военную бюрократию.
17: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
3: Из-за денег?
17: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
18: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
17: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
18: То есть деньги из одного общего котла?
17: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
18: На инфраструктуру.
17: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
18: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
17: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
18: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
17: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
18: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
17: Давай.
18: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
17: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
18: Сахарный всплеск.
17: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
18: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
17: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
18: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
17: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
18: Даже те, кто никуда не собирался?
17: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
18: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
17: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы

0: силовым давлением просто стирается.
1: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
1: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
1: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
1: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
1: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
0: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
1: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
0: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
1: Если план провален, виноват губернатор.
0: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
1: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
0: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
1: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
0: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
1: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашают

0: стали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 000 за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
1: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
0: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 800 метров потребуется 2 800 000 000 рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
1: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
0: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили 1 км 2-полосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
2: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
0: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
3: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
0: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
4: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «Барс-39».
0: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
5: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
6: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
0: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
7: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
8: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
9: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
0: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компании владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был «Балтийский лоцман». Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
14: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы? Какого черта здесь делает «Волга К-50»? Вот, то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот это вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль, смотрим, уже сразу тоже «Волга» шилдик у нас стоит. И все. И машина заезжает уже, как «Волга» сразу же. Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать шилдик наклеить? Вот вы молодцы! Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
15: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти «Волгу»?
10: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
17: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
16: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
18: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
16: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
19: Мы все помним заявление о том, что кинжал — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
16: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
20: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
21: Не все.
20: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала: парни, вы что делаете, а? Вы как это? Ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их и собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок, понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец, ушел от... А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, которые мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
10: Криминальные новости.
22: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его и задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину. Затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают, очевидцы. Удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
13: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
1: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую мировую войну. Упало качество управления в Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, что там на Западе во Вторую, мы в Великую Отечественную, Великая Отечественная. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас, как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то, чертова, денацификация, демилитаризация. Вы уже забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление, потому что дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачивыми невозможно. На земле все, буксует все, ни шатка, ни валка, тебя не толкает. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Фронт пожирает гигантское количество живых людей.
10: Главные новости дня.
2: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
21: Ой. Шла полицию вызывать. Ну,
2: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
23: Короче, еще там метров 500 очередь, может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
2: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
24: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато эти, которые вот это все устроили под насрок.
2: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечило лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
3: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
2: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: На Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
4: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
10: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
5: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
2: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
6: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
2: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
7: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
2: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
0: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
8: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
0: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
9: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112. А потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
14: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
12: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
14: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
12: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
14: Угу.
12: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
14: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
12: Так, интересно.
14: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
12: Ну, физически да, почему нет?
14: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
12: То есть в медицине абсолютно то же самое?
14: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
12: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
14: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
12: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
14: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
12: а в кадрах и часах работы оборудования.
14: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
12: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
14: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
12: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
14: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
12: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
14: Совершенно верно.
12: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
14: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
12: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
14: Про военные госпиталя?
12: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
14: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
12: То есть резервы просто кончились?
14: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
12: Использовать уже готовую инфраструктуру.
14: Точно.
12: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
14: Логика понятна, да.
12: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
14: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
12: Какая?
14: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
12: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
14: Да, да.
12: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
14: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
12: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
14: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
12: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирает. решают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
14: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
12: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
14: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
12: То есть организм просто сдается?
14: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
12: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
14: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
12: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
14: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
12: Человек просто умер от инфаркта дома.
14: Да.
12: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
14: Безусловно.
12: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
14: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
12: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
14: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
12: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
14: Именно.
12: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
14: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
12: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
14: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
12: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
14: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
12: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
14: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
12: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
14: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
12: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
14: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
12: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
14: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
12: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
14: Слушай, Есть еще одно очень популярное заблуждение.
12: Какое?
14: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
12: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
14: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
12: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
14: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
12: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
14: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
12: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
14: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят.

0: одних и тех же больниц.
1: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
0: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
1: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
0: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
1: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
0: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
1: Люди срываются друг на друга.
0: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
1: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
0: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
2: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
0: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
2: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
0: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, в очереди ждет. Шла полицию вызывать.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов.

0: часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
1: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть. Урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
0: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
2: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насрок.
0: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивает лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
3: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
0: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
6: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке. Как место проведу.
4: Главные новости дня.
7: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
8: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
7: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
9: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
7: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
10: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
7: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
11: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириши нефтеоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
4: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Иностранные войска – красная линия. Военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
13: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
0: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
14: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112. А потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
15: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
0: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. дружбы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
16: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
0: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
17: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
0: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее 2 свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, «ждите суда», сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
4: Говорят военкоры.
0: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
13: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
0: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
19: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
0: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
13: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса «Рутюб» идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
20: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
0: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
21: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени, то есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
0: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
22: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
0: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
23: Ну и теперь, как говорится, грустно. Переходим в полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовав успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня оснований считать, что мы удержим здесь ситуацию. С Андроголова, оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактически серьезное превосходство, он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец, и особо упор, внимание уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенное за Заречное, колодези, противник атакует, повторю. Несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было, а воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в Матрице, которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек, но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 15 сентября.
8: Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло. Это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость. Может, о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Z-Военкор. Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании Вооруженных сил Российской Федерации.
7: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад, они стали, к сожалению, относительно визитной карточкой российской военной информационной политики. Потом у нас выходят на канале Министерства обороны достаточно оторванные от реальности сообщения, где в 30 километрах от реальной ЛБС вдруг случается какая-то победа. И информационная составляющая превалирует над здравым смыслом. Безусловно, есть проверки, есть определенные комиссии, стараются не выносить ссоры из избы и запрашивать подтверждение объективного контроля. Это породило даже серию нейророликов, потому что архивные кадры плюс-минус в сети уже научились находить и перепроверять. А вот нейроролики — это другое. В целом же, вал таких проблем ведет к одному — неправильной оценке положения дел, неправильному принятию решения. Вот и получается так, что исправление чужих ошибок и ложных докладов становится не менее важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
10: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП.
22: Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
9: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
22: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
9: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
10: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
9: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
11: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
9: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
14: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
9: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
15: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
16: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
17: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
18: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
24: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
25: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
17: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда.
0: Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить

0: саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
4: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот, до нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
3: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 70.

0: 53 рублей за литр.
1: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
0: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
2: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
0: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
6: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
7: Что сверху, вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
6: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, ну вот смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит то, что вот это плохо, это плохо, это плохо, ему говорят, так тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
7: Да.
6: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблемы с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
4: Главные новости дня.
0: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при исходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
8: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
0: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
9: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
0: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Бизингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
10: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
0: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Бизингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
11: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Соле в Ленгое отпускается всего по 10 литров. По Ханамея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии. Помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас к уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж. Передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется без особой надобности, никуда никто не выезжает.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
0: По
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
14: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
13: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
15: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
13: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
16: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
17: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. За год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, и беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. Мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было, в случае чего, место, где я смогу выспаться.
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
20: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
21: Жень, сразу скажу, поддержим.
20: Спасибо большое.
19: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
22: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
19: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
22: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
19: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
22: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
19: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
2: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии там, на этот и следующие года. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
1: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
3: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
1: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
6: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
1: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
23: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
8: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
24: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
8: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
24: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников, из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противником за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
7: Радио «Лента». 15:57 AM.
0: Главные новости дня.
1: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
9: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
10: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней?
11: Сколько?
10: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня тут оттуда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это болотища такие там вьются, с ума сойти.
1: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
12: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но поставок чего? Вот я не знаю. Если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
1: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
25: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
1: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
26: Изменился, естественно, изменился.
11: в худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
13: Конечно, хуже. Хуже что? А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно, естественно. Тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
14: Да.
13: Они необоснованно дорогие.
15: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
11: Говядину я вообще не покупаю теперь. Потом у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно подорожали. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
16: А почему так происходит, как вы думаете?
11: Можно я не буду отвечать на вопрос?
17: Говорят военкоры.
8: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
23: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
8: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
24: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
8: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
23: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
17: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
17: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница приграничного города отказала в общении незнакомцу в военной форме, после чего через два дня несколько мужчин похитили ее на парковке.
4: Пару дней назад я разместила в своем телеграм-канале пост о том, что ко мне подошел знакомиться агрессивно настроенный военный, а затем после отказа какое-то время меня преследовал, но, честно говоря, на тот момент я думала, что история закончена. Оказалось, не так. Сегодня в районе часа дня я выехала из дома и поехала в сторону зала. Припарковавшись там, я вышла из машины, чтобы посмотреть, нормально ли я стала и никому не мешаю. В этот момент рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели два человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те двое, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого. Мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что если я сейчас не скажу пароль от телефона, я не была против сказать пароль от телефона, и до этого я просто не понимала, кто это и что от меня нужно. Но он сказал, что если я не скажу пароль от телефона, на меня наденут наручники и будут бить током. После того, как я сказала пароль от телефона, потому что мне как-то не хотелось, чтобы меня током били, еще минут 20 мы где-то катались, я не знаю, все это время, опять же, я была с мешком на голове, мне нечем было дышать, мне было очень плохо, на мои попытки его как-то подправить, чтобы мне хотя бы минимально поступал воздух.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
19: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
18: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
19: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
18: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
19: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
18: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
19: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
18: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
19: И это спад?
18: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
19: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
18: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
19: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
18: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
19: То есть все завязано на региональные траты?
18: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
19: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
18: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
19: Ну, Это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
18: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
19: Людей стало меньше.
18: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
19: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
18: Это огромные деньги.
19: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
18: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
19: Мелкий шрифт.
18: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
19: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
18: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
19: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
18: Да.
19: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
18: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
19: Пока действует указ.
18: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
19: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
18: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
19: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
18: 100%.
19: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
18: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
19: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
18: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
19: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
18: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
19: Зачем?
18: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
19: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
18: Получает, да.
19: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
18: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
19: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
18: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
19: Ну да, повседневная жизнь рушится.
18: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
19: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
18: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
19: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
18: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
19: Перечисления задерживаются.
18: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
19: Банку все равно на военную бюрократию.
18: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
19: Из-за денег?
18: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
19: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
18: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
19: То есть деньги из одного общего котла?
18: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
19: На инфраструктуру.
18: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
19: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
18: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
19: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
18: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
19: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
18: Давай.
19: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
18: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
19: Сахарный всплеск.
18: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
19: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
18: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
19: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
18: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
19: Даже те, кто никуда не собирался?
18: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
19: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
18: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
19: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
18: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
19: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
18: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
19: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
18: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
19: И не дают подумать.
18: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
19: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
18: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
19: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
18: в точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
19: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
18: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
19: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
18: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
19: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
18: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
19: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
18: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность

0: Ленинграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 000 за километр. На торги поступила всего 1 заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
2: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП. Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
1: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
2: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
1: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили 1 км 2-полосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
3: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
1: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
4: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
1: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в

0: В том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
1: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с БАРС-39.
0: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
2: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
3: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
0: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
4: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
5: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
6: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
0: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота. Но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять название судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был «Балтийский лоцман». Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
11: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы? Какого черта здесь делает «Волга К-50»? Вот то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот это вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль, смотрим, уже сразу тоже «Волга» шилдик у нас стоит. И все. И машина заезжает уже как «Волга» сразу же. Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать шилдик наклеить? Вот вы молодцы! Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
12: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти «Волгу»?
7: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитно-ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
14: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
13: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
13: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
16: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
13: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
17: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
18: Не все.
17: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Mm-hmm. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала... Парни, вы что делаете, а? Вы как это, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок, понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец ушел от... А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, которые мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
7: Криминальные новости.
19: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину, затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают очевидцы. Сам удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
7: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
18: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую мировую войну. Качество управления в Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, что там на Западе во Вторую, мы в Великую Отечественную, Великое Отечественное. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то чертова денацификация, демилитаризация. Вы уже забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление, потому что дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачиваемыми невозможно. На земле все, буксует все, ни шатка, ни валка, тебя не толкает. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Фронт пожирает гигантское количество живых людей.
7: Главные новости дня.
20: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
21: Ой, шла полицию вызывать.
20: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
22: Короче, еще там метров 500 очередь, может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
20: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
23: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть.
1: И прям так удачно я встал, вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
20: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивает лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
2: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то на объездной.
20: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
3: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому, вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
7: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
0: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот, вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
20: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
4: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих в ПВ. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
20: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
5: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
20: Зоосообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
6: Иностранные войска, красная линия. Военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
8: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
6: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
11: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
24: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
12: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
24: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
12: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
24: Угу.
12: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
24: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
12: Так, интересно.
24: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
12: Ну, физически да, почему нет?
24: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей, а стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
12: То есть в медицине абсолютно то же самое?
24: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
12: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
24: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
12: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
24: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
12: а в кадрах и часах работы оборудования.
24: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
12: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
24: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
12: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
24: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
12: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
24: Совершенно верно.
12: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
24: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
12: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
24: Про военные госпитали?
12: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
24: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
12: То есть резервы просто кончились?
24: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
12: Использовать уже готовую инфраструктуру.
24: Точно.
12: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
24: Логика понятна, да.
12: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
24: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
12: Какая?
24: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
12: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
24: Да, да.
12: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
24: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
12: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
24: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
12: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. от этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
13: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
12: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
13: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
12: То есть организм просто сдается?
13: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
12: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
13: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
12: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
13: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
12: Человек просто умер от инфаркта дома.
13: Да.
12: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
13: Безусловно.
12: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
13: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
12: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
13: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
12: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
13: Именно.
12: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
13: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
12: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
13: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
12: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
13: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
12: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
13: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
12: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
13: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
12: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
13: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
12: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
13: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
12: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
13: Слушай,
24: Есть еще одно очень популярное заблуждение.
12: Какое?
24: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
12: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
24: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
12: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
24: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
12: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
24: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
12: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
24: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
12: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
24: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
12: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
24: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
12: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
24: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
12: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
24: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
12: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
24: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
12: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
24: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
12: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
24: Люди срываются друг на друга.
12: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
24: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
12: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
24: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
12: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
24: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
12: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита.

0: «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ. Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
2: Короче, еще там 500 метров очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
1: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
3: Стоим в очереди на заправочку. Бензин на проде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато эти, которые вот это все устроили под насруб.
1: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
4: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
1: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал готовность Объединенных Арабских Эмиратов принять переговоры по Украине.
6: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. И в тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке.
0: Главные новости дня.

0: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
1: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
0: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
0: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
3: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
0: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал большие проблемы с бензином в регионе и призвал отнестись к этому с пониманием.
6: Уважаемые ленинградцы, скажу о том, что сейчас волнует многих из нас. Очереди на заправках или отсутствие топлива на заправках. Я это вижу по вашим фотографиям, читаю соцсети, принимаю сам сообщения и понимаю наше общее беспокойство. Да и ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать, не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более 2 часов в очереди. Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Кириши нефтеоргсинтез. И как следствие снижение производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо, и эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие, маленькие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки. Рассматриваем возможность введения заправки по четным и нечетным номерам через день. Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. О чем я прошу? Спокойствие и солидарности. Понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок.
4: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
9: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
8: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
10: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. Как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112. А потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
11: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
12: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на один год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. первые два месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
11: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего один год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
13: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги, вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
11: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
14: Так и говорят, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. То были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск, вот этот Покровск, самая жесткая хуйня, отправили его туда. Все.
11: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее 2 свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
4: Говорят военкоры.
8: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
9: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
8: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце троих детей.
10: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение минус 3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
8: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
4: Радио «Лента». 1557 AM. Главные новости дня.
11: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
16: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких поселенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
11: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
17: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
11: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
18: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
11: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об отступлении российской армии в районе Светогорска и призвал свою аудиторию готовиться к тому, что ситуация там будет только ухудшаться.
19: Ну и теперь, как говорится, грустно. Переходим в полосу группировки «Запад», где подразделения противника атакуют в полосе 20-й армии, 25-й. Есть у него, к сожалению, успехи. все сложнее и сложнее ситуация для нашей двадцатки. Очень тяжело идут оборонительные бои. Противник, почувствовав успех, пытается его развить и отбросить нас за реку Жеребец. К сожалению, пока, как и раньше, вчера я тоже говорил, у меня оснований считать, что мы удержим здесь ситуацию с Андроголова, ну, как бы оснований нет. Я думаю, что противник уже настолько глубоко вклинился в нашу оборону и имеет неоспоримое превосходство в дронах, и также имеет тактически серьезное превосходство, он, конечно, его уже не упустит. И нам надо бороться за то, чтобы противник не смог пройти дальше за реку Жеребец, и особо упор, внимание уделять Заречному. Контроль над Заречным – это контроль над южными подступами к Лиману. Если мы не удержим Заречное, то для наших подразделений в районе Лимана это будет очень плохой новостью, ну и, соответственно, мы будем вынуждены откатиться от Лимана, поэтому сражение сейчас все более и более разворачивается ожесточенное за Заречное, колодези, противник атакует, повторю, несмотря на то, что наши пацаны там героически держатся, многонедельное замалчивание проблемы дает результат. Тяжело нашим ребятам будет удержать эту ситуацию на этих рубежах. Скорее всего, движение противника здесь еще будет.
20: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
21: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, почему иногда привычный мир вокруг нас начинает давать сбой, словно заезженная видеопленка? Обычные прохожие вдруг исчезают за углом дома, которого секунду назад здесь не было, а воспоминания близких людей кардинально расходятся с реальностью. Сегодня мы поговорим о самых странных сбоях в Матрице, которые заставляют сомневаться в прочности нашей Вселенной. История знает немало случаев, когда сама ткань пространства будто бы трещит по швам, оставляя людей в полном недоумении. Один из самых известных таких инцидентов произошел в 90-е годы 20 века в центре крупного европейского города, когда молодая девушка по имени Анна шла на встречу с подругой в знакомый район с двухэтажными желтыми особняками приблизительно 19 века. И внезапно улица погрузилась в странную тишину, а вместо привычных зданий перед ней выросли серые бетонные монолиты без окон, одетые в густую темноту, хотя на часах было где-то 2 часа дня. Девушка бросилась назад и уже через 10 шагов снова оказалась среди привычных солнечных улочек, но ее телефон показывал, что прошло ровно 3 часа, хотя по ощущениям прошло не больше минуты. Физики часто объясняют подобные феномены кратковременными сбоями восприятия, микроинсультами или парадоксами работы вестибулярного аппарата, когда мозг не успевает обработать визуальный поток информации и достраивает картину на основе подсознательных страхов. Однако исследователи паранормальных явлений склонны верить в теорию мультивселенной, предполагая, что барьеры между параллельными реальностями истончаются в определенных геопатогенных зонах. Психолог и исследователь аномальных явлений Марк Стивенс отмечает, что человеческий разум ежедневно фильтрует гигантские массивы данных, и в редкие моменты этот защитный фильтр дает системный сбой. Скептики же уверяют, что перед нами лишь коллективные иллюзии, стресс или банальное переутомление городского жителя, сталкивающегося с информационной перегрузкой. Но как тогда объяснить синхронные свидетельства десятков людей, видевших абсолютно одинаковые фантомные объекты в один и тот же момент времени? В архивах исследователей аномалий можно найти десятки аналогичных историй, включая знаменитый случай в британском провинциальном городке, когда целая группа туристов внезапно оказалась на заброшенной станции метро, закрытой еще за полвека до их рождения. Спустя пару минут туман рассеялся, и они вновь стояли на залитой солнцем площади перед старинным собором. Исследователь паранормальных явлений Артур Кинг подчеркивает, что такие аномалии часто сопровождаются резким падением температуры воздуха, искажением звуков и полным отключением электронных приборов, что косвенно подтверждает гипотезу о локальном электромагнитном коллапсе пространства. Возможно, мы действительно живем внутри сложнейшей компьютерной симуляции, создатели которой иногда забывают вовремя обновить текстуры нашего мира. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 15 сентября.
2: Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это самая главная женская руна, руна роста, обновления, плодородия, исцеления и богатства. Еще это руна материнства, заботы и защиты. И такой, знаете, чистой, мудрой женской энергии. И Беркана всегда говорит о начале чего-то нового. Это может быть развитие и поддержка вот буквально на всех уровнях, от физического до духовного. То есть под ее влиянием человек может ощутить потребность в заботе о себе и других, в создании какой-то гармонии в доме, уюта, порядка в жизни. Это время очень благоприятных изменений. В работе наступит период, когда важно внимательно подойти к деталям и обязательно помочь коллегам или, может, младшим сотрудникам. Вот проявить это, знаете, такое родительское тепло, это откроет вам возможности для профессионального роста. То есть вы сами себе поможете возвыситься по карьерной лестнице, просто проявив заботу о близком, да? В отношениях, конечно же, гармония, забота, теплая атмосфера. Кто хотел давно забеременеть, то может в этот день узнать радостную новость, может о беременности или о удачном прогрессе в лечении от бесплодия, например, да? Еще это день, когда стоит уделить внимание близким, проявить заботу, понимание. Плюс все новые идеи можете смело воплощать. Это принесет успех и деньги. Можно сгладить любые конфликты. Обязательно проведите время с близкими. Позаботьтесь о тех, кто может в больнице из родных, да? Дайте понять вашему партнеру или друзьям, что они очень важны для вас. Вот эта вот энергия тепла, заботы, комфорта, когда тебя вот кутают, и ты понимаешь, что ты маленький, в безопасности, каждый в этом нуждается. Здоровье под влиянием этой руны тоже требует заботы и внимания к себе. То есть уделите время своему телу, отдохните. Если вы давно откладывали визит к врачу или, может, необходимость заняться здоровьем, это подходящий момент начать. И ваше тело обязательно вас отблагодарит здоровьем. Так что, вау, обожаю такие прогнозы. Максимально хороший день ждет нас. Не упустите возможность им насладиться, наполниться. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
20: На радио Лента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Z-военкор. Михаил Звинчук о системной проблеме ложных докладов и очковтирательства в высшем командовании вооруженных сил Российской Федерации.
0: Проблема ложных докладов и очковтирательства стала настолько системной, что знаменитый лозунг «ошибаться можно, врать нельзя» уже воспринимается немножечко не так, хотя изначально на нем построил свою публичную риторику новый глава оборонного ведомства. Однако время прошло. Огромное количество ложных карт, ложных докладов и победных реляций, которые за собой несут в первую очередь политическую составляющую, то есть сигнал на Запад, они стали, к сожалению, относительно визитной карточкой российской военной информационной политики. Потом у нас выходят на канале Министерства обороны достаточно оторванные от реальности сообщения, где в 30 километрах от реальной ЛБС вдруг случается какая-то победа. И информационная составляющая превалирует над здравым смыслом. Безусловно, есть проверки, есть определенные комиссии, стараются не выносить ссоры из избы и запрашивать подтверждение объективного контроля. Это породило даже серию нейророликов, потому что архивные кадры плюс-минус в сети уже научились находить и перепроверять. А вот нейроролики — это другое. В целом же, вал таких проблем ведет к одному. Неправильной оценке положения дел, неправильному принятию решения. Вот и получается так, что исправление чужих ошибок и ложных докладов становится не менее важным подвигом, чем реальное освобождение какого-то населенного пункта или скорейший прорыв линии фронта. К сожалению, это очковтирательство появилось из-за обычных человеческих пороков и страхов. Увы и ах, чтобы от них избавиться, нужно изменить саму систему принятия решений.
20: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата Единоросса. Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 километра 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт, разделительную полосу, тротуары, велодорожки, освещение, 9 светофоров и 11 остановок. Работы обойдутся бюджету в почти 3 миллиарда рублей. Примерно по 1 000 000 за километр. На торги поступила всего одна заявка, поэтому стоимость контракта даже не снизилась.
22: Единственным участником и подрядчиком стала ЗАО ДСП.
6: Генеральным директором компании является действующий депутат городского совета Калининграда Сергей Григоренко. Его фирма регулярно получает контракты на строительство, ремонт и содержание дорог в городе и области. Также стало известно, что во время реконструкции Советского проспекта планируют вырубить 2296 деревьев и 556 кустарников. Взамен предусмотрена пересадка только 91 растения.
3: Но кого волнуют деревья, когда на кону целый бюджет? И еще интересный момент. Буквально пару месяцев назад администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
6: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
3: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
12: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
3: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
22: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад». Пресса, куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
3: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
23: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
3: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
24: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет.
10: Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
13: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
3: А вот многие россияне не ждут повесток и попросту уезжают из страны.
14: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
15: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
24: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет. Но даже по утверждению Z-военкоров, она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: Радиолента. Балтийский лоцман.
25: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота. Но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний. Но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота – совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном.

0: Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь, А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
1: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
2: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
1: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
3: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
1: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Экономист и публицист Александр Лежава о том, что ситуация в России радикально отличается от того, что говорят российские власти.
7: Картинка, которую показывают по телевизору, она в корне отличается от того, что есть на самом деле. У меня складывается впечатление, что просто наверх боятся докладывать о реальном положении вещей. И все.
8: А что сверху, вот наверху, тех, кто наверху, у них нет альтернативных источников информации, но это же ежу понятно, что они должны быть.
7: Возможно, они есть, но здесь официальные лица приходят, рассказывают, говорят хорошие слова, убеждают, что все хорошо. И потом, ну вот смотрите, если какой-нибудь министр приходит наверх и говорит то, что

0: плохо, это плохо, это плохо. Ему говорят, так тебя же поставили, чтобы все было хорошо, значит, ты не соответствуешь.
1: Да.
0: И куда деваться бедному министру? Он докладывает, что все хорошо. И то, что у нас проблемы с бензином, это временно. Что скоро мы вот отремонтируем, и все просто потечет рекой.
2: Главные новости дня.
3: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
4: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
3: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
5: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
3: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
6: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
3: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Трапезников запретил чиновникам ездить на служебных машинах из-за нехватки бензина.
8: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые главы. Сначала начну с ситуации самой актуальной. В соцсети все, думаю, читаете. Ситуация с бензином непростая, но контролируемая. Ежедневно ведем мониторинг. Сегодня бензин 92-95 есть в Пуровске. Очередей больших нет. Все желающие могут заправиться, но есть и перебои. В городе заправка у нас пока что отпускаем бензин только служебному транспорту, да, спецслужбам оперативным. На заправке Роснефть по-прежнему отпускается по 30 литров в один чек. Ну и надо отдать должное, допускается залив канистры по 30 литров. Это особенно актуально для нас сейчас рыбаков. На частных заправках Соле в Ленгое отпускается всего по 10 литров. По Ханамея работаем, также планируем открыть мобильную заправку, если что там существенно ничего не изменится, я думаю, что заправки все-таки быть. Возьмите в работу, коллеги, оперативно информировать жителей о ситуации с бензином. Вообще идеально было бы, чтобы мы заблаговременно знали, когда какой там бензовоз куда подвезет топливо и уведомляли в нашем чате, ну, той же единой линии. Помните, да, которая у нас работала в режиме ЧС. Второе, обращаюсь сейчас уважаемым главам населенных пунктов. Ситуацию, пожалуйста, контролируйте, встречайтесь с жителями и общайтесь с ними. О проблемах должны вы знать, и, соответственно, я оперативно мне эту информацию доводить, что у вас на территории происходит. Ну и третье, поручаю своим профильным заместителям, уже писал в этом нашем общем чате, заместителям, руководителям управлений, департаментов всевозможных. Погода позволяет, передвигаемся ножками, либо на личном транспорте. Служебные автомобили поставить в гараж. Передвигайтесь, пожалуйста, хоть на велосипедах, но... Пока ситуация с топливом не стабилизируется, без особой надобности никуда никто не выезжает.
2: На радио Лента. Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
9: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
1: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
10: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
1: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
11: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6 процентов. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Сочи после ночной атаки на город впервые задумалась о том, что нужно искать другое место жительства за пределами Краснодара.
12: После сегодняшней ночки я впервые задумалась о том, чтобы уехать из Сочи. За год я привыкла к тому, что периодически орут сирены, закрывают аэропорт, закрывают пляжи, и беспилотники эпично падают горящими в море. Но сегодня, товарищи, это был пиздец. Примерно с 2 часов ночи и до рассвета у нас грохотало все везде и сразу. Мы еще в своей высотке в первых рядах театра боевых действий. Спать под это очень сложно, ты все равно лежишь где-то, прислушиваешься, а рядом это не рядом. В итоге оказалось, что тревоги во мне недостаточно, видимо, спасибо многолетней психотерапии. И я как-то между этими эпизодами канонад спала. Судя по утренним сводкам, стреляли в основном в Дагомысе, это соседний район. Там просто осколки между домов валяются, попадали в машины, жгли машины. Не знаю насчет пострадавших, не нашла информации. Ну, короче, ситуация накаляется. Но опять же, если уезжать, то куда? Куда они не долетят? В тайгу? Как-то я не очень верю, что можно обезопасить себя на сегодняшний день от этой угрозы. Но пока у меня слишком много вопросов, слишком мало ответов. То, что я для себя решила точно, это я надую кровать в прихожей, чтобы у меня было, в случае чего, место, где я смогу выспаться.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
14: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
15: Жень, сразу поддержим.
14: Спасибо большое.
13: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
16: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
13: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
16: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
13: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
16: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
13: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
18: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
17: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
19: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получит дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как раз в безопасности, начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
17: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
7: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
17: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
22: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
21: 2 года после гибели Гудвина. Товарищ Артем о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
23: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия. Дмитрий Лысковский. Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
21: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
23: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России. включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников. Из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшаяся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
4: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
5: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
6: Сколько?
5: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так. Меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. С ума сойти.
0: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
24: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но поставок чего? Вот я не знаю. Если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
0: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
25: Меня
3: трясет надо мной беспилотник, пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
17: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Среди жителей Карелии провели опрос, изменился ли их уровень жизни за последние 5 лет. Вот что они ответили.
6: Изменился, естественно, изменился. В худшую сторону. Я пенсионерка, у меня пенсия 30 тысяч. Как вы думаете, что я могу себе на 30 тысяч позволить? Я уже продукты выбираю подешевле по акциям. Не могу себе позволить такси, только в крайнем случае. Не могу себе позволить поездки на море.
8: Конечно, хуже. Хуже что? А рост пенсии, конечно, не догоняет рост цен. Это однозначно, естественно. Тут уже начинаешь ужиматься, прижиматься. Если я раньше могла хотя бы один раз в год куда-то съездить и отдохнуть, сейчас я уже этого не могу сделать. Поэтому очень много денег уходит на продукты.
6: Да.
8: Они необоснованно дорогие.
9: Многие теперь могут себе позволить только питание и еду, не делая крупных покупок.
6: Говядину я вообще не покупаю теперь. Потом у меня собака, которую надо тоже кормить, и ветеринарные услуги очень сильно пошли. Сейчас подорожали все услуги абсолютно, не только цены в магазинах. Потом приходится как-то экономить.
10: А почему так происходит, как вы думаете?
6: Можно я не буду отвечать на вопрос?
20: Говорят военкоры.
21: Варшава грозит Москве, военкор Живов о заявлениях польских властей и возможной эскалации.
22: Польский премьер Туск заявил, что Варшава ожидает период очень интенсивной активности России и не исключает, что возможная эскалация затронет территорию Польши. По его словам, утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Туск также заявил, что для отражения возможных российских атак Варшава намерена прибегнуть к помощи своих западных союзников. А глава МИД Польши Сикорский вообще анонсировал быструю победу в случае столкновения с Россией, утверждая, что у страны подавляющее превосходство над Россией в авиации. Он также сказал, что если вооруженным силам Украины удалось за полгода вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша тоже могла бы это сделать, а затем уничтожить и оставшуюся половину. Накануне Сикорский также предложил захватить Калининград. По его словам, НАТО слишком мирный альянс, поэтому Калининградскую область следует взять в клещи учениями, настолько агрессивными, чтобы Москва не понимала, чего ожидать.
21: Повестка пришла и забрали. Военкор канал «Лейб Гусар» о мобилизованном отце 3 детей.
23: Мобилизовали товарища по повестке. 37 лет, 3 ребенка, но госуслуги видят только одного от последнего брака. В армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, зрение -3. Комиссия сказала, что абсолютно годен и здоров. Правда, удалось поменяться со статуса мобилизованного на контракт и часть поменять с героической на негероическую. По классике обещали службу в тылу, в Крыму. Но в части ожидаемо выяснилось, что служить придется за ленточкой. Таковы реалии. Частичную мобилизацию никто не отменял. То ли еще будет.
21: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
22: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно, есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь. И на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит.
1: В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
20: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница приграничного города отказала в общении незнакомцу в военной форме, после чего через 2 дня несколько мужчин похитили ее на парковке.
12: Пару дней назад я разместила в своем телеграм-канале пост о том, что ко мне подошел знакомец агрессивно настроенный военный, а затем после отказа какое-то время меня преследовал, но, честно говоря, на тот момент я думала, что история закончена. Оказалось, не так. Сегодня в районе часа дня я выехала из дома и поехала в сторону зала. Припарковавшись там, я вышла из машины, чтобы посмотреть, нормально ли я стала и никому не мешаю. В этот момент рядом с моей машиной остановилась еще одна. Я успела заметить только марку. Это был какой-то черный Nissan. Оттуда вылетели 2 человека в военной форме, схватили меня и затащили в салон машины. За рулем этой машины сидел еще один военный. Те двое, которые меня заталкивали в салон, были в масках. Военный спереди без, с бородой. И рядом с ним сидел молодой человек в гражданском, в черной рубашке. Он предъявил мне какое-то удостоверение, которое я не успела рассмотреть. Сказал, что они то ли из МВД, то ли из чего-то такого. Мне ничего абсолютно не объяснили. Они зачем-то переставили мою машину, забрали ключи от машины, забрали телефон и повезли меня в неизвестном направлении. На мои вопросы о том, что происходит, куда меня вообще везут, мне сказали, что у них есть основания подозревать, что я как-то причастна к деятельности ВСУ, спонсирую их и собираюсь вступить в Легион Свободы России. Разумеется, все это полнейший бред, и ни к чему такому я отношения не имею, о чем я сразу и сказала, на что у меня потребовали разблокировать телефон. В какой-то момент мы остановились, очень долго стояли, мне было жутко жарко, потому что все это время у меня на голове был мешок. Затем сказали, что сейчас подъедет какой-то человек, который сейчас уже сам будет решать. Он сел справа от меня и сказал, что если я сейчас не скажу пароль от телефона, я не была против сказать пароль от телефона и до этого, я просто не понимала, кто это и что от меня нужно. Он сказал, что если я не скажу пароль от телефона, на меня наденут наручники и будут бить током. После того, как я сказала пароль от телефона, потому что мне как-то не хотелось, чтобы меня током били, еще минут 20 мы где-то катались, я не знаю, все это время, опять же, я была с мешком на голове, мне нечем было дышать, мне было очень плохо, на мои попытки его как-то подправить, чтобы мне хотя бы минимально поступал воздух.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
15: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
14: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
15: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
14: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
15: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
14: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
15: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
14: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
15: И это спад?
14: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
15: Подожди, подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
14: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
15: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
14: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
15: То есть все завязано на региональные траты?
14: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
15: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
14: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
15: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
14: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
15: Людей стало меньше.
14: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
15: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
14: Это огромные деньги.
15: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
14: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
15: Мелкий шрифт.
14: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
15: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
14: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
15: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
14: Да.
15: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
14: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
15: Пока действует указ.
14: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
15: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
14: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
15: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
14: 100%.
15: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
14: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
15: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
14: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
15: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
14: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
15: Зачем?
14: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
15: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
14: Получает, да.
15: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
14: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
15: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
14: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
15: Ну да, повседневная жизнь рушится.
14: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
15: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция?
14: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
2: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
14: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
2: Перечисления задерживаются.
14: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
2: Банку все равно на военную бюрократию.
14: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
2: Из-за денег?
14: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
15: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
14: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
15: То есть деньги из одного общего котла?
14: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
15: На инфраструктуру.
14: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
15: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
14: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
15: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
14: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
15: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
14: Давай.
15: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
14: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
15: Сахарный всплеск.
14: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
15: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
14: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
15: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
14: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
15: Даже те, кто никуда не собирался?
14: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
15: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
14: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
15: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
14: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
15: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
14: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
15: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы?
14: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
15: И не дают подумать.
14: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
15: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
14: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
15: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
14: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
15: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
14: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
15: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
14: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
15: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
14: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
15: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
14: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
15: Если план провален, виноват губернатор.
14: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
15: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
14: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
15: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
14: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
15: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Только для своих. Реконструкцию в Калининграде 3 километра Советского проспекта за почти 3 миллиарда рублей отдали компании депутата «Единоросса». Куда уходят бюджетные деньги? Мэрия Калининграда потратит более 1 000 000 рублей на телесюжеты о своей работе. Вербовка под прикрытием праздника. На дне Зеленоградска жителей приглашали заключать контракты с Минобороны. Итак, космические траты на реконструкцию Советского проспекта в Калининграде. 1 000 000 000 рублей на 1 километр. Фактически узаконили. Власти заключили контракт на реконструкцию 2 800 метров проспекта. Речь идет об участке от кольца на Борзова до 5-го форта. Здесь обещают новый асфальт,

0: Стоимость капитальной реконструкции части проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 800 метров потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей со сроком завершения работ в 2029 году.
1: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017-м. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощеных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор без прозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Теперь же эта сумма увеличилась на 300 миллионов.
0: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена меняются, аппетиты и расходы растут. А деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. Мэрия Калининграда потратит 1 100 000 рублей на телесюжеты о себе.
2: Администрация Калининграда и городской совет ищут телеканал, который будет рассказывать об их работе. В частности, до конца года подрядчик должен подготовить 29 сюжетов продолжительностью около минуты. В каждом обязательно должны появиться комментарии чиновников или сотрудников городских ведомств. Также в контракт входят 12 социальных роликов, каждый из которых покажут не менее 60 раз. Все это обойдется городскому бюджету в более чем 1 000 000 рублей.
0: Конечно, можно было бы направить эти деньги на ремонт больниц, аварийных домов и коммунальных сетей. Но градоначальники решили иначе. Десятки миллионов также легко находятся и на освещение деятельности региональных властей.
3: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Запад». Пресса, куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства в средствах массовой информации.
0: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги в том числе, чтобы за бюджетные деньги рассказывать, как хорошо живется региону. Кстати, весьма радужные картины рисуют и вербовщики на фронт. Причем даже обычный городской праздник, куда люди приходят отдыхать вместе с семьями и детьми, власти превратили в площадку для вербовки на СВО.
4: 12 сентября на Дне Зеленоградска жителей города приглашали заключать контракты с Минобороны. Помимо концертов, ярмарки и праздничных мероприятий, там работала тематическая площадка «Наш город – наша сила», посвященная специальной военной операции. Посетителям рассказывали о службе в армии и сразу же предлагали подписать контракт, в том числе с «БАРС-39».
0: Причем зеленоградцам прямо говорилось, что лучше не тянуть до объявления массового призыва, а идти в армию уже сейчас. Как известно, официальные лица настойчиво отрицают проведение новой волны мобилизации после выборов. Но чем чаще это происходит, тем больше вероятности, что она состоится. Не будем забывать, что Дмитрий Песков 13 сентября 2022 года твердо и четко заявлял, что вопрос о мобилизации не рассматривается. А через неделю мобилизация началась. Так что, как показывает жизнь, часто власти говорят одно, а реальность совсем другая. И вот еще одно подтверждение. Калининградцы массово получают повестки в военкомат.
5: Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
6: Ну что, я сходил в военкомат, была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один, и он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
0: А вот многие россияне не ждут повестки,

0: участок и попросту уезжают из страны.
1: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
2: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
3: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
0: Прямых подтверждений новой мобилизации пока нет, но даже по утверждению Z-военкоров она становится все более вероятной. И причины для этого существуют. Ведь набор контрактников падает, потери на фронте растут, а российской армии не хватает людей для продолжения наступления. К тому же власти усиливают воинский учет и основательно готовят систему к возможному призыву. Так что если президент примет решение, механизм будет уж готов. Тем временем в розничной сети Калининградской области появится безопасные средства индивидуальной защиты. Как сообщили в региональном МЧС, жители региона смогут без ограничений приобретать в магазинах гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Но это уже другая история на тему «Жизнь эксклава в условиях военного времени». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Привет, это Балтийский лоцман. В Балтийское море пришли адмирал Левченко и адмирал Касатонов. Два корабля российского Северного флота. Сегодня поговорим о том, почему их появление может быть признаком довольно неприятной для Москвы тенденции. Официально Россия не объяснила, зачем сюда перебросили два корабля Северного флота, но контекст у этой истории очень говорящий. Последний год Европа все активнее взялась за так называемый российский теневой флот. Если раньше борьба с ним часто выглядела как бесконечное пополнение санкционных списков, то сейчас подход заметно меняется. В санкционных списках Евросоюза уже больше 670 судов. Им закрывают доступ в европейские порты, запрещают предоставлять целый ряд услуг, давят на компании, которые ими управляют, на страховщиков, посредников и государства, предоставляющие таким судам свои флаги. Причем Европа все чаще работает не только с бумагами. Суда отслеживают, проверяют, а их маршруты становятся все прозрачнее. Британия, например, сообщает, что количество операций по наблюдению за российской активностью в ее водах за первые 8 месяцев этого года выросло примерно на четверть. И вот тут становится понятно, почему у Москвы вообще могла появиться идея вывести рядом с торговыми судами корабли Северного флота. В августе адмирал Левченко уже сопровождал через Северное море и Ла-Манш санкционные грузовые суда «Дженерал Скобелев» и «Спарта». Британцы следили за всей группой несколько суток, а затем просто передали наблюдение союзникам у французского побережья. То есть сам принцип уже опробован. Коммерческое судно идет не одно, рядом появляется корабль Северного флота, и любая попытка приблизиться к грузовику сразу становится гораздо более чувствительной политически. Поэтому версия о том, что Левченко и Касатонова могут использовать для подобных задач и в Балтийском море, выглядит вполне логичной. У России сейчас действительно не так много способов усложнить европейцам работу с теневым флотом. Можно снова менять названия судов, компаний владельцев и флаги. Но европейцы именно эти схемы и научились постепенно раскручивать. Можно продолжать искать новые страны регистрации. Только Евросоюз все активнее работает и с самими государствами флага, убеждая их не прикрывать санкционные суда. Можно спрятать владельца за очередной цепочкой компаний, но санкции все чаще прилетают уже не только танкерам, а всей системе вокруг них. И тогда остается самый зрелищный вариант – поставить рядом корабль Северного флота и попробовать сделать проверку конкретного судна максимально неудобной. На первый взгляд идея рабочая. В открытом море мало кто захочет создавать лишний риск вокруг торгового судна, если рядом с ним идет адмирал Касатонов. Только есть проблема. Теневой флот от этого не перестает быть теневым, а все его основные слабые места остаются на месте. Сопровождение может провести танкер через определенный участок моря, но не может обеспечить ему нормальную страховку, открыть закрытый порт, найти компанию, которая не боится вторичных санкций, вернуть судну удобный флаг или заставить сервисную фирму его обслуживать. Более того, весь смысл теневого флота в том, чтобы быть дешевым и по возможности малозаметным. А когда рядом с торговым судном идет один из самых заметных кораблей Северного флота, с незаметностью получается довольно плохо. В августе британская сторона прямо описывала ситуацию почти с обратной стороны. России приходится тратить дорогой ресурс Северного флота просто на то, чтобы проводить санкционные грузы через европейские воды. И тут начинает работать обычная арифметика. Теневой флот – это сотни судов. Кораблей Северного флота совсем не сотни, и у них есть масса других задач. Нельзя поставить по одному Касатонову возле каждого танкера. Даже если выбирать только самые важные рейсы, это все равно – топливо, экипажи, ресурс техники, ремонт, время и постоянное наблюдение со стороны европейских стран. Причем Балтика для такого сопровождения особенно неудобна. Здесь не получится просто уйти куда-то в океан и исчезнуть. Пространство тесное, маршруты понятные, датские проливы никуда не денутся. Вокруг Германия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия и страны Балтии. Одни заканчивают наблюдение, другие подхватывают. Это мы уже видели в Ла-Манше, где британцы сопровождали российскую группу до района французского побережья и дальше передали ее союзникам. И вот здесь европейская стратегия выглядит довольно разумно. Вовсе не обязательно устраивать показательное задержание каждого судна. Можно постепенно сделать саму эксплуатацию такого флота дороже, сложнее и рискованнее. Нет порта, нет нормального обслуживания, нет понятной страховки, проблемы с флагом, владелец под санкциями, экипажу сложно найти посредника. И рейс уже перестает быть таким привлекательным, даже если рядом красиво идет корабль Северного флота. Именно поэтому появление Левченко и Касатонова в Балтике я бы рассматривал не как доказательство того, что Россия нашла ответ европейцам, а скорее как признак того, что старые методы обхода давления становятся менее удобными. Если для обычной коммерческой перевозки все чаще требуется дорогое сопровождение, значит цена этой перевозки уже растет. Да, присутствие кораблей Северного флота может осложнить отдельные проверки и заставить европейцев действовать осторожнее. Но защитить всю систему теневого флота таким способом физически невозможно. И в этом, пожалуй, главная интрига ближайших месяцев. Москва пытается сделать отдельные рейсы сложнее для контроля, а Европа старается сделать всю схему менее выгодной. И если эта тенденция продолжится, Балтийское море станет еще одним местом, где спор идет уже не вокруг одного танкера, а вокруг того, насколько долго вообще сможет работать вся эта система перевозок. Это был Балтийский лоцман. Держим курс и смотрим не только на громкие перемещения, но и на то, какую проблему они пытаются решить. До скорого!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Блогер из Иркутска обнаружил на китайском авторазборе уже готовый автомобиль «Волга К-50», который на самом деле китайский «Джили Манджаро» с наклеенными российскими шильдиками, что говорит о том, что машины из Поднебесной попадают на российский рынок полностью готовыми.
8: Я сейчас нахожусь в Китае на авторазборе. Смотрите, видите эти эмблемы?
9: Какого черта здесь делает «Волга» К-50? Вот, то есть они в Россию берут, вот эти колпачки сюда ставят «Волга», наклеивают вот сюда вот эмблему, что она в России типа сделана. Вот это вот так вот отдирают. Здесь вот «Волга» получается, да? Руль, смотрим, уже сразу тоже «Волга» шилдик у нас стоит. И все. И машина заезжает уже, как «Волга» сразу же.
10: Чего вы локализировали? Локализировали поставить колпачки на диски и сделать шилдик наклеить?
9: Вот вы молодцы. Я также хочу машины производить. Всем бы такое производство, да, ребят?
11: Как вот это вот вообще могло произойти? Как можно в Китае найти «Волгу»?
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
13: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
12: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
14: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
12: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
15: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
12: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскритиковала россиян, уехавших от мобилизации, назвав это постыдным поступком.
16: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты, честно говоря, не все.
17: Не все.
16: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это 100%. Но для меня это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? Вы как это? Ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их и собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок, понимаете? А все настолько перевернуто, что как будто бы это молодец ушел от... А как это так? Ну, как бы этого не может быть. И это, кстати, очень печальный вывод мой о последних 30 годах, которые мы так замечательно сами себя предавали, что мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел. Это очень такая серьезная проблема, короче говоря.
4: Криминальные новости.
17: Мужчина задушил свою жену бюстгальтером в Новосибирской области. По данным 112, конфликт между 55-летним Андреем и его 55-летней женой Натальей произошел на дачном участке в Бердске. Пьяный мужчина напал на супругу и задушил ее. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мужчина задержан. Помилованный заключенный, ветеран СВО, приютил женщину, а потом избил и выбросил на мусорке. Сергей Ткаченко завербовался на фронт из колонии, отслужил, получил помилование и приехал жить в Москву. В октябре прошлого года мужчина решил отметить день зарплаты. Возле магазина он встретил полураздетую на холоде 39-летнюю Светлану. Она рассказала, что ее выгнал муж. Сергей позвал ее к себе. Во время застолья Ткаченко поскандалил с гостьей, а когда попытался ее выпроводить, началась ссора. Тогда он сильно избил женщину, выкинул из подъезда и оттащил к мусорным бакам. Там его задержали подъехавшие полицейские. Мужчина сопротивлялся и обещал жаловаться в прокуратуру. Пострадавшую доставили в больницу. Там у нее выявили черепно-мозговую травму, переломы ребер, ушиб легкого и амнезию. Она ничего не помнила. В суде ветеран СВО признал вину. Бывшего военнослужащего приговорили к 6 годам колонии. Суд учел его участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь Ткаченко снова просится на фронт. Пожилой неадекват ударил 37-летнюю женщину ножом в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков и скрылся. В этот момент она пила кофе, сидя на лавочке с подругой. По словам подруги, мужчина молча подошел, достал нож и ударил им женщину. Затем также молча ушел. Пострадавшую от нападения незнакомца госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей провели сложную операцию, в ходе которой удалили селезенку и зашили желудок. Неадеквата разыскивают, очевидцы. Сам удалось снять его на видео. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла полиция по всей России. Задержано 111 человек в 43 регионах. У фигурантов нашли 297 единиц оружия, 92 тысячи патронов, 223 гранаты и 82 килограмма взрывчатки. Среди изъятого 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 винтовки, а также 77 пистолетов и револьверов. Оперативники также накрыли 37 подпольных мастерских. Там переделывали охлощенные и сигнальные образцы в боевые и делали патроны на продажу. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный блогер Максим Калашников о деградации военного руководства Российской Федерации.
18: И тут ситуация, к сожалению, хуже, чем во Вторую мировую войну. То есть качество управления Российской Федерации, качество правящей, так сказать, элиты, ее способности упали ниже того, что мы имели, ну, что там на Западе во Вторую, мы в Великую Отечественную, Великая Отечественная. Сколько упало ваш интеллект, культура управления, организационные способности. Это же страшно. Вы понимаете, что чем дальше затягивается эта война, тем тяжелее будет кризис в экономике, ваше положение. Тем ниже будет падать, собственно говоря, репутация вас как второй военной силы мира, как вообще каких-то грозных военных, так сказать, государственных вождей. Они уже считаются гораздо меньше, чем до 2022 года. Уже какая-то чертова денацификация, демилитаризация, вы уже забыты уже об этом. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, это крайнее ваше бессилие. Вы бы хотели победить, но вы не можете организовать даже тоже воздушное наступление, потому что, ну, дураку ясно, что победить пехотными штурмами, просачивыми невозможно. На земле все, ну, буксует все, ни шатка, ни валка, ни толка. Противник какой-то даже в контратаке, в контрнаступление переходит. Вот. Фронт пожирает гигантское количество живых людей.
4: Главные новости дня.
19: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
20: Ой. Шла полицию вызывать.
19: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов, с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле «Рено» его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
21: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
19: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
22: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это вот все устроили под насроб.
19: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
23: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
19: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
0: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Так уж не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
19: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
10: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких поселенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
19: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
1: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
19: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
2: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
19: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
5: Иностранные войска, красная линия, военкор Живов о заявлении Путина и тупике вокруг условий завершения конфликта.
24: Президент заявил, что ввод иностранных войск на Украину под любым предлогом будет означать войну с Россией. О чем это? По текущему плану, который пытаются продавить Украина и Евросоюз, сразу после перемирия союзники Украины планируют разместить свои контингенты на Украине для поддержания мира. Это обсуждали много раз за последние годы. Очевидно, что на фоне последнего переговорного турне нечто подобное обсуждалось и для России. Такая позиция неприемлема. И, видимо, возникла необходимость провести красную линию публично. Прибавьте к этому недавнее напоминание Лаврова, что война с Европой будет очень скоротечной, и получите общую картину того, о чем думаю в Кремле. И это, в определенном смысле, тупик для всех сторон. Европа хочет перемирия по линии боевого соприкосновения и ввод войск. Россия хочет свои регионы, демилитаризацию Украины и никаких иностранных войск. Война не закончится до тех пор, пока в Киеве не примут условия России. В Киеве же ждут неких событий в России, после которых Кремль согласится на любые условия. И тут вопрос, кто своего дождется первым и когда?
5: 20 лет покоя, которых не случилось. Военкор Зергулио о цене вооруженных конфликтов для России и сотнях тысяч погибших.
25: Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Петр Столыпин, 1 октября 1909 года. К как же он был прав. Но никто не даст нам 20 лет покоя. Нам и 10 не дадут. За последнюю четверть века Россия снова и снова оказывалась в состоянии вооруженного конфликта. Вторая чеченская кампания. Более 6 тысяч погибших наших мужчин. 5 дней боев с Грузией в 2008 году. Еще более 60 погибших военнослужащих. Сирия. Официально как минимум 112, а потом Украина. Здесь счет уже идет не на сотни и даже не на тысячи. За каждой такой цифрой человек. Чей-то сын, чей-то отец, муж, брат, друг. Люди, которые могли строить дома и компании, лечить других, делать открытия, запускать ракеты в космос, путешествовать, влюбляться, растить детей и однажды увидеть своих внуков. 20 лет покоя могли бы изменить страну. Но для сотен тысяч людей этих 20 лет уже никогда не будет.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
11: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
9: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
11: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
9: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
11: Угу.
9: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
11: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
9: Так, интересно.
11: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
9: Ну, физически да, почему нет?
11: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
9: То есть в медицине абсолютно то же самое?
11: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
9: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
11: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
9: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
11: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
9: а в кадрах и часах работы оборудования.
11: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
9: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
11: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
9: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
11: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует эвакуируют пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
9: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
11: Совершенно верно.
9: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
11: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
9: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
11: Про военные госпиталя.
9: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
11: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
9: То есть резервы просто кончились?
11: Да. Еще весной 2023 года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
9: Использовать уже готовую инфраструктуру.
11: Точно.
9: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
11: Логика понятна, да.
9: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
11: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
9: Какая?
11: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
9: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
11: Да, да.
9: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
11: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
9: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
11: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
9: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
11: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
9: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
11: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
9: То есть организм просто сдается?
11: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
9: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
11: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
9: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
11: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
9: Человек просто умер от инфаркта дома.
11: Да.
9: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, Последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
11: Безусловно.
9: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
11: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
9: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
11: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
9: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
11: Именно.
9: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
11: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
9: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
11: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
9: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
11: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
9: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
11: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
9: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
11: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
9: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
11: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
9: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
11: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
9: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
11: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
9: Какое?
11: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
9: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
11: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
9: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
11: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
9: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
11: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
9: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
11: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
9: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
11: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
9: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
11: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
9: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет. С возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
11: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
9: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
11: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
9: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
11: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
9: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
11: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
9: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
11: Люди срываются друг на друга.
9: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
11: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
9: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
11: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
9: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
11: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
9: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
12: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
19: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
13: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились.

0: Украинской энергетики остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
1: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
2: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
1: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
5: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
3: Главные новости дня.
6: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
7: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
6: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
8: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей.

0: И больше у меня в расчетке ничего не написано.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
2: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
1: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
3: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, как сказать, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, полторы, две, три ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
1: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
6: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хороший процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
4: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
8: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
10: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
9: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
11: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
13: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
12: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
14: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
12: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
15: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
12: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное – Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
9: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
17: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
9: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
18: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, Это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
9: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
18: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
19: Нас враг проверяет на прочность.
12: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
19: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
12: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
20: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
12: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
21: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
12: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
20: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
12: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
0: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
2: Почему люди не могут жить в мире?
4: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
23: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты, но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. Исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи, и потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации, и будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров, и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба. Детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
22: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15.57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
7: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
24: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
8: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил: «Польша готовится к войне».
10: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
8: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
11: If Russia attacked us and we took our gloves off.
13: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
8: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
14: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
8: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
24: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
8: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников, вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно, чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
24: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
8: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые три месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.

0: считаю, понятно, тех ситуаций, где уже после, да, должны работать правоохранительные органы, но вот в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, скажем так, на сегодня распространение подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это, ну, в таком массовом проявлении, это, ну, непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
1: Главные новости дня.
2: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремятся стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
3: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждый. Тому десятому, который погиб.
2: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
2: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
5: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
2: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российский актер Дмитрий Дюжев о том, что отечественный кинематограф сейчас переживает одну из самых счастливых пор.

0: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22-го года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах, и встал вопрос о российском кино. Чему оно учит, чему вдохновляет, вообще про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры. Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов. С 22-го года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что гораздо, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
3: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная компания на юге будет полностью сорвана.
2: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
4: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже Розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
6: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за 3 дня.
9: Все были настолько наивные еще в те времена, настолько верили в Россию, что я знаю массу политиков, не последних, так сказать, я называть, естественно, имена не буду, чтобы людей не подставлять, которые ездили в Москву, пытались переубедить, что ну не ставьте вы на этого Медведчука, он только деньги ворует, их там все ненавидят, у них никакого рейтинга, они вас подставят, они вам все просто завалят и угробят. Ну, им сказали, нет, ребята, типа, если не можете работать с Медведчуком, идите гуляйте. Медведчук, имея, скажем так, немалую подковерную власть, был абсолютно ненавидим народом. Вот просто ненавидим. Ему никогда в жизни не перепадало больше, чем процент статистической погрешности на любых выборах. Когда все эти пророссийские ОПЗЖ и прочее просто попродавали все места в списках, кому попало. Это было самое забавное. То есть мы на это все смотрели и изумлялись. Все мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыбы об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджету с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да, и господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
14: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
13: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
15: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
13: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
16: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
13: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
18: Нас враг проверяет на прочность.
17: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
18: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
17: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
19: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
17: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
20: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
17: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
19: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
17: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
21: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
22: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. Сплошные притеснения и колониализм. Полный комплект страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, она десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
21: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
22: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
21: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
23: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песнь. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остро встал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
0: Радио Лента. 1557 АМ.
24: Главные новости дня.
17: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки, они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
25: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
17: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами. И, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
18: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
17: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
1: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
17: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
24: Говорят военкоры.
21: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
2: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
21: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
3: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
21: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
3: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть «Эшелон», и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
24: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
6: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска, таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят. И весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что первое, все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять, и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе, если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней. В целом норм.
24: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
8: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
7: Ну да, это математическая модель.
8: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, ну, обычно это 1:3, может, 1:4, и потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
7: Угу.
8: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
7: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
8: Это какой?
7: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
8: В смысле?
7: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
8: Да уж, это расстояние между крупными областными центрами.
7: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
8: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, ну, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
7: Да, некрологи и посты в соцсетях.
8: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
7: И еще фотографии кладбищ.
8: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
7: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, ну, неизбежно отстает от реальности.
8: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
7: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
8: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
7: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
8: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
7: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
8: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
7: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
8: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
7: Идут, конечно.
8: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
7: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
8: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
7: да.
8: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
7: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
8: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
7: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
8: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
7: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
8: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
7: И не только зарплату.
8: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
7: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
8: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
7: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
8: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
7: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
8: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
7: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
8: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
7: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
9: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
7: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
9: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
7: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
9: Да, демографическая яма.
7: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
9: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
7: Угу.
9: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
7: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
9: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
7: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
9: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
7: Что ты имеешь в виду?
9: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
7: А второй?
9: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
7: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
9: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
7: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
9: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
7: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
9: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
7: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
9: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
7: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
9: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
7: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
8: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
7: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
8: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
7: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
8: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
7: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
13: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
11: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведение объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
12: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
11: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
14: If Russia attacked us and we took our gloves off.
15: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается.

0: у территории Калининградской области очевидно российской стороне.
1: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
2: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
1: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
2: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
1: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия.

0: Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч. То есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
4: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
6: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
5: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
7: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
5: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
8: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем, будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
5: С Среди педагогов распространена горькая поговорка: на одну ставку есть нечего, а на две – некогда. Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
9: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, полторы, две, три ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
5: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
10: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали в три смены, они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
1: Криминальные новости.
11: МВД объявила в розыск критиковавшего Минобороны 7-кратно судимого экс-наемника ЧВК Вагнера. Он бежал в Финляндию, но предположительно был возвращен в Россию. В базу розыска добавили бывшего наемника Вагнера Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун, и под позывным Канелла. В карточке указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой именно не уточняется. Летом 2025 года стало известно, что Мустаханов незаконно пересек границу с Финляндией и запросил у властей страны убежище, его задержали. До этого экс-вагнеровец записал видео, в котором резко критиковал командование за отношение к солдатам. Мужчина рассказывал о спецоперации в личном телеграм-канале «Канелла Отважный» и на одноименной странице ВКонтакте. Финские СМИ в ноябре прошлого года написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. Седьмой приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу о подготовке нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил трех девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил двух девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив двоих. Десятое убийство совершил у общежития в Химках, напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
12: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот, честно, я думаю, что вообще детские песни – это самый лучший, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например, песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты. Потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже. И одновременно это будет с пользой.
1: Главные новости дня.
13: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
14: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
13: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
15: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
13: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
16: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
13: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
17: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
13: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: На Радио Лента. Потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
21: На днях тут наш великий, солнцеликий президент нашей России, великий, необъятный, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря. Но это ладно, это мы, конечно, вспомним. Там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример – Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент… Дальше. Продолжение фразы «повышение пенсионного возраста» не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
2: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу. Унижала и оскорбляла воспитанников. Допускала коллективную травлю. Это не слухи. У родителей есть. Есть подтверждающие материалы и свидетельства. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями, этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу, предоставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим, это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
23: Нас враг проверяет на прочность.
22: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
23: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
22: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
16: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
22: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
4: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
22: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
16: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
22: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
6: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
7: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
6: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
8: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
5: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
24: С бункеров? Ну, с этого образа?
5: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
24: Вентиляция гудит, да-да.
5: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
24: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
5: Абсолютно нет.
24: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
5: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
24: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
5: Звучит солидно, да?
24: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
5: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
24: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
5: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
24: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, ну, перестала быть просто теорией.
5: Да, пока гром не грянет, как говорится.
24: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
5: О, да. Любимый прием.
24: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, ну, я не знаю, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
5: Отличная аналогия, кстати.
24: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
5: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
24: Ну, герметичность, наверное.
5: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, ну, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
24: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку? Или даже в братскую могилу?
5: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
24: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон,
5: ага.
24: И совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще там, не знаю, 50 или 100 человек.
5: Без промышленной фильтры вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
24: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
5: Вообще ничего.
24: И, знаешь, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек, ну, проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
5: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
24: Бумажная отчетность становится просто идеальной. Но цена этой бумажной безопасности нулевая.
5: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
24: Угу.
5: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
24: потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
5: Да-да, кусками сшито.
24: Один объект принадлежит федеральному центру, соседнему муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
5: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
24: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
5: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
24: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
5: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
24: Естественно.
5: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, знаешь, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
24: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
5: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
24: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
1: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
5: И что там с цифрами?
1: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
5: Даже боюсь угадать.
1: Около 6 миллионов рублей.
5: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
1: Восстановить гнившую проводку.
5: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
1: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет от слова совсем.
5: И как они выкручиваются?
1: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
5: Да ладно?
1: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности. А потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
5: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
1: В смысле?
5: Почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
1: А, то есть они прикрываются законом?
5: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
1: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
5: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
24: Слушай, мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что
1: кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чьем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
5: Допустим, повезло.
1: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
5: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
1: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору «срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
5: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
1: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
5: Подростки все разрисуют.
1: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
5: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника, диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
1: А старший по подъезду?
5: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
1: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе. Предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
5: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
1: Это правда, мозг отключается.
5: И наря уже о каком-то там 4-значном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома 1,5 года назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач и район обесточит, как сработает этот классный электронный замок?
1: Ну, он либо намертво заблокируется.
5: Да?
1: Угу.
5: Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
1: Совсем не выдерживает.
5: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
1: В смысле?
5: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
1: Плохо подготовился и не проявил должную сознательность.
5: Бинго! Государство как бы умывает руки.
1: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
5: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
1: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
5: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
1: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
5: Безусловно. Эти Бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
1: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
5: Вот именно.
1: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
5: Бумагой от осколков не прикроешься.
1: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег, а в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить, но беспилотник не будет ждать окончания конкурса или следующего бюджета. Если человек во время тревоги не знает адреса, не может открыть дверь и видит за ней затопленный подвал, никакой отчет его не защитит. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
10: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
9: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
15: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
9: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
16: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
9: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
17: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
22: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
11: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, и в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И

0: только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
1: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
0: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
2: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
0: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
3: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
0: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
4: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников, и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать? Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
0: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
7: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хороший процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
5: На радио «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента» 15:57 AM.

0: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
1: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
2: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
4: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
3: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
5: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
7: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
6: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
8: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
6: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
9: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
6: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
3: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
11: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
3: Перемирие, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
12: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
3: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
12: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
13: Нас враг проверяет на прочность.
6: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
13: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
6: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
14: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
6: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
15: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
6: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
14: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
6: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
16: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
17: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
18: Почему люди не могут жить в мире?
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
2: «Красный карлик». На радио «Лента».
20: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты. Но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. Исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
19: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи и потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации, и будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров, и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу, так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
19: На радио «Лента» цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
21: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
19: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
4: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
6: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил: «Польша готовится к войне».
5: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
6: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
22: If Russia attacks us and we took our gloves off.
23: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
6: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он Альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
24: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
6: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотники беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
4: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
6: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно, чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
4: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
6: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
19: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
2: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и звонках от ФСБ.
6: Сегодня такая ситуация с точки зрения фейков, она достаточно сложная для меня. Даже вне зависимости от того, где я работаю, когда представитель Сбербанка по коммутатору вас соединяет с представителем ФСБ, эта ситуация немножко странная. Или когда представитель ФСБ звонит вам по видеосвязи, да, сидя из своего кабинета, и предъявляет вам какие-то обвинения. Но огромное количество людей, они на самом деле на это попадаются. Мы исключительно можем заниматься здесь повышением уровня медиаграмотности населения, а дальше это все равно будет личная ответственность. Не считая, понятно, тех ситуаций, где уже после должны работать правоохранительные органы, но в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, на сегодня распространения подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это в таком массовом проявлении, это непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
4: Главные новости дня.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с миллиона до всего 50 тысяч рублей.

0: на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
1: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
0: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
2: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
0: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Российский актер Дмитрий Дюжев о том, что отечественный кинематограф сейчас переживает одну из самых счастливых пор.
5: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22 года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах, и встал вопрос о российском кино. Чему оно учит, чему вдохновляет, вообще про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры. Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов. С 22 года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что гораст, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
3: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.

0: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
1: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
0: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
2: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
0: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
3: Главное, эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну, типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за 3 дня.
6: Все были настолько наивные еще в те времена, настолько верили в Россию, что я знаю массу политиков, не последних, так сказать, я называть, естественно, имена не буду, чтобы людей не подставлять, которые ездили в Москву, пытались переубедить, что ну не ставьте вы на этого Медведчука, он только деньги ворует, их там все ненавидят, у них никакого рейтинга, они вас подставят, они вам все просто завалят и угробят. Ну, им сказали, нет, ребята, типа, если не можете работать с Медведчуком, идите гуляйте. Медведчук, имея, скажем так, немалую подковерную власть, был абсолютно ненавидим народом. Вот просто ненавидим. Ему никогда в жизни не перепадало больше, чем процент статистической погрешности на любых выборах. Когда все эти пророссийские ОПЗЖ и прочее просто попродавали все места в списках, кому попало. Это было самое забавное. То есть мы на это все смотрели и изумлялись. Все мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыбы об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджет с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Так, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так, работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро 4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро 4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро 2 нельзя, а вот Евро 4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро 2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро 2, Евро 3, Евро 4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняка к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело?
8: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
11: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
10: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
12: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
10: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
13: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
10: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
15: Нас враг проверяет на прочность.
14: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
15: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
14: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
16: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
14: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
17: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
14: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
16: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
14: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
19: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
20: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. Сплошные притеснения и колониализм. Полный комплекс страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
19: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
20: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
19: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
1: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песню. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остро встал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
23: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
22: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
24: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
22: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
25: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
22: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
21: Говорят военкоры.
19: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
26: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
19: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
0: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждают, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
19: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
0: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
5: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска, таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят. И весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что, первое, все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять, и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе, если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней. В целом норм.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
7: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
6: Ну да, это математическая модель.
7: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
6: Угу.
7: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
6: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
7: Это какой?
6: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
7: В смысле?
6: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
7: Да уж, это расстояние между крупными областными центрами.
6: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
7: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, ну, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
6: Да, некрологи и посты в соцсетях.
7: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
6: И еще фотографии кладбищ.
7: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
6: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, ну, неизбежно отстает от реальности.
7: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
6: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
7: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, ну, изолированная трагедия одной семьи.
6: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
7: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
6: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
7: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
6: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
7: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
6: Идут, конечно.
7: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
6: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
7: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью.
6: Да.
7: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой. С аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
6: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
7: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
6: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
7: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
6: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
7: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
6: И не только зарплату.
7: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
6: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
7: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
6: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
7: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
6: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
7: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
6: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
7: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
6: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
7: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
6: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
7: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
6: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
7: Да, демографическая яма.
6: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
7: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
6: Угу.
7: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
6: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
7: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
6: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
7: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
6: А второй?
7: А второй — это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
6: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
7: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
6: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
7: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
6: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
7: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
6: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
7: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
6: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
7: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
6: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
7: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
6: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
7: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
6: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
7: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
6: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
9: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
11: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
10: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил: «Польша готовится к войне».
12: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
10: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду с сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
13: If Russia attacks us and we took our gloves off.
15: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
10: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он Альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
1: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
10: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
14: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критические

0: Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам в среднем 452 тысячи рублей.
1: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные.

0: курортные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
4: Обновляю информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14 500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
6: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
5: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
7: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
5: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
8: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
5: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
9: Понятно, что для многих учителей важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников, и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать? Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
5: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
11: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в 3 смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
10: Криминальные новости.
12: МВД объявила в розыск критиковавшего Минобороны семикратно судимого экс-наемника ЧВК Вагнера. Он бежал в Финляндию, но предположительно был возвращен в Россию. В базу розыска добавили бывшего наемника Вагнера Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун, и под позывным Канелла. В карточке указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой именно не уточняется. Летом 2025 года стало известно, что Мустаханов незаконно пересек границу с Финляндией и запросил у властей страны убежище, его задержали. До этого экс-вагнеровец записал видео, в котором резко критиковал командование за отношение к солдатам. Мужчина рассказывал о спецоперации в личном телеграм-канале «Канелла Отважный» и на одноименной странице ВКонтакте. Финские СМИ в ноябре прошлого года написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. Седьмой приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу подготовки нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил 3 девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил 2 девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив 2. 10-е убийство совершил у общежития в Химках, напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
13: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот честно, я думаю, что Вообще детские песни – это самый лучший, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например, песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты, потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже. И одновременно это будет с пользой.
1: Главные новости дня.
14: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
15: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
14: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
16: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
14: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
17: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
14: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
18: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
14: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 1557 АМ.
10: Далее в эфире.
1: Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
20: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать, но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы, то есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
10: Радио Лента. Прямая речь.
3: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
21: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу. Унижала и оскорбляла воспитанников. Допускала коллективную травму. Это не слухи. У родителей есть есть подтверждающие материалы и свидетельства. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями, этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу, предоставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим: это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
0: Нас враг проверяет на прочность.
14: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
0: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
14: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
17: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
14: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
4: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
14: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
17: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
14: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
22: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
23: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
22: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
6: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
10: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
8: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
7: С бункеров? Ну, с этого образа?
8: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
7: Вентиляция гудит, да-да.
8: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
7: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
8: Абсолютно нет.
7: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
8: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
7: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
8: Звучит солидно, да?
7: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
8: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
7: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
8: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
7: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, ну, перестала быть просто теорией.
8: Да, пока гром не грянет, как говорится.
7: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
8: О, да. Любимый прием.
7: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, ну, я не знаю, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
8: Отличная аналогия, кстати.
7: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
8: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
7: Ну, герметичность, наверное.
8: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, ну, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
7: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку или даже в братскую могилу?
8: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
7: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон, и совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще там, не знаю, 50 или 100 человек.
8: Без промышленной фильтры вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
7: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
8: Вообще ничего.
7: И, знаешь, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек, ну, проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
8: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
7: Бумажная отчетность становится просто идеальной, но цена этой бумажной безопасности нулевая.
8: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
7: Угу.
8: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
7: Потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
8: Да-да, кусками сшито.
7: Один объект принадлежит федеральному центру, соседнему муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
8: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
7: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, ну, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
8: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
7: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
8: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
7: Естественно.
8: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, знаешь, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
7: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
8: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
7: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
5: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
8: И что там с цифрами?
5: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
8: Даже боюсь угадать.
5: Около 6 миллионов рублей.
8: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
5: Восстановить гнившую проводку.
8: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
7: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет от слова совсем.
9: И как они выкручиваются?
7: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
9: Да ладно?
7: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности, а потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
9: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
7: В смысле?
9: Ну, почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
7: А, то есть они прикрываются законом?
9: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
7: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
9: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
7: Слушай, ну мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чьем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
9: Допустим, повезло.
7: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
9: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
7: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору: «Срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
9: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
7: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
9: Подростки все разрисуют.
7: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
9: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника. Диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
7: А старший по подъезду?
9: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
7: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе, предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
9: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
7: Это правда, мозг отключается.
9: И наря уже о каком-то там 4-значном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома полгода назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач, и район обесточит. Как сработает этот классный электронный замок?
7: Ну, он либо намертво заблокируется.
9: Да?
7: Угу.
9: Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
7: Совсем не выдерживает.
9: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
7: В смысле?
9: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
14: Плохо подготовился и не проявил должную сознательность.
9: Бинго! Государство как бы умывает руки.
14: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
9: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
14: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
9: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
14: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
9: Безусловно. Эти бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
14: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
9: Вот именно.
14: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
9: Бумагой от осколков не прикроешься.
14: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег, а в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить, но беспилотник не будет ждать окончания конкурса или следующего бюджета. Если человек во время тревоги не знает адреса, не может открыть дверь и видит за ней затопленный подвал, никакой отчет его не защитит. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
11: Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
13: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
14: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
16: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
14: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
17: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
14: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
18: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
14: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
15: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
10: Главные новости дня.
2: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
19: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
2: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат.

0: совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
1: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
2: Понятно, что для многих учителей важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников, и скольким ученикам ты можешь, ну, как сказать, полноценно с ними поработать? Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, полторы, две, три ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможности, подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
1: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
5: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хорошим процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
3: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь

0: здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
3: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает, в собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
2: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
4: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
5: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
6: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
7: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
2: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же Военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого. Конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
9: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
2: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
10: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, Это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
2: Останавливаться нельзя. Военкор Котинок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
10: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
12: Нас враг проверяет на прочность.
11: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
12: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
11: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
13: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
11: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
14: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
11: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
13: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
11: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
16: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
17: Почему люди не могут жить в мире?
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
19: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты, но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. Исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
20: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи, и потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации, и будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров, и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
18: На радио Лента. Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
15: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
21: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, ну, у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
18: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
22: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
23: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
22: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил: «Польша готовится к войне».
3: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
22: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
4: If Russia attacked us and we took our gloves off.
5: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
22: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
6: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
22: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
24: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
22: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
23: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам в среднем 452 тысячи рублей.
22: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые три месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителей Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок.